0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: супер-диджей.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщений было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилеи Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 триллиона рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
3: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ. 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Вертебра-центр». Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов.
3: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертебра-центре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
6: Вертебра-центр. Живи легко.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
1: Джем FM.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 14 градусов. На календаре сегодня 15 мая. Пятница. С вами Павел Павлович, Ярик и Маргарита. Утренняя гимнастика. Доброе утро!
1: Всем привет!
2: Привет-привет. Как-то быстро пятница наступила, согласитесь.
0: И что, приятно, теплая сегодня пришла пятница. Ну, неделя была короткая у нас, 4 дня. Но как-то она для меня, по крайней мере, показалась очень длинной. Видимо, я устал отдыхать на выходных. Потом с этими поездами, переездами и очень активной программой вошли в эту неделю, и она как-то вот до сих пор тянется. Не успею. В общем, сейчас как раз есть время отдохнуть.
1: От выходных?
0: Да, но у меня, по крайней мере, на эти выходные большие планы прогуляться, погулять по Екатеринбургу, по Летникам, посмотреть, где что новое открылось.
2: А знаете почему? Вот, потому что буквально неделю назад еще деревья были без листочков, а сейчас уже все прямо цветет.
1: Действительно, все очень красивое, весеннее.
2: И такое, что быстро лето наступило. Вот такое.
0: Вчера во двор припарковал автомобиль, а у нас вокруг двора очень много яблонь и сирень. И идешь, и такой запах, я вечером
2: выхожу. А яблони уже зацвели.
1: И черемуха еще, тоже классно.
0: Причем вчера где-то прочитал или услышал, что сирень нельзя ставить в непроветриваемые закрытые помещения, потому что даже если у тебя нет, например, аллергии на сирень, но она очень влияет сильно из-за того, что она очень сильная концентрация, вот это и пахнет, очень большой запах, и может у человека, там, не знаю, голова заболеть.
1: Да,
0: например,
1: достаточно токсичный запах.
0: Да, поэтому аккуратно с сиренью не переборщить.
2: Пусть вообще она растет.
0: Вот, на улице, я она самая ароматная. Подошел к дереву, вдохнул полностью.
2: Полюбовался, кайфанул.
0: Да, из носа несколько листочков выбросил. И пошел дальше, все, счастливый, довольный.
2: Да.
0: Так, ну что, выходные, это, конечно, уже хорошо, но когда утренняя гимнастика рядом, это еще лучше, расскажу, что будет в ближайшее время. В 7.20, естественно, поздравим пятничных именинников, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 расскажем, что ждет каждый знак зодиака, астрологический прогноз, ну и, конечно, кто же не любит призов и подарков. В 7.50 самое время. Пригласим вас в игру «Стоп-слово», в которой разыграем пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи» на любой фильм.
2: И все это у нас на Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.

0: 1-1.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 7 часов, 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
4: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Старомолотова от Новгородцевой до Высоцкого, также Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей, Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егорушинский подход. Самое большое затруднение на Машиностроителей от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов. Длина пробки 1 километр, время проезда 15 минут.

0: квесты. Летом в талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, за окном +15 градусов. Кто же родился из звезд сегодня, 15 мая, в эту пятницу узнает Маргарита. И, конечно же, нам рассказывает. Мы слушаем.
3: Сегодня свой день рождения отмечает певица Слава. Назову ее песней «Классное одиночество» попутчица «Расскажи мне, мама». Причем настоящее ее имя Анастасия, фамилия у нее Слоневская, и псевдоним Слава, конечно, появился из школьного прозвища, а потом его поддержали продюсеры. С детства была очень артистичной, обожала наряжаться в длинные юбки, цветастые платки, которые мастерила из штор. Часто устраивала дома всякие концерты и с восторгом принимала аплодисменты родных и близких уже тогда. Кроме музыки, танцев и вокала, активно занималась волейболом, потому что у нее был высокий рост, и она, кстати, делала неплохие успехи. А карьера певицы уже у нее началась с караоке. Славу там заметил продюсер Сергей Кальварский и предложил ей сотрудничество.
2: Вот удачно сходили с девочками, да?
3: Да, вот так бывает.
2: Я теперь понял, почему девчонок из караоке не вытащить. Им, наверное, кажется, что их тоже кто-нибудь заметит.
3: Ждут шанса. Еще сегодня родился в этот день блестящий писатель и блестящий врач Михаил Булгаков, автор «Мастера и Маргариты», «Собачьего сердца» и «Белой гвардии». Расскажу некоторые факты про Михаила Булгакова, которые даже я не знала.
2: Давай.
3: Например, кот-бегемот из «Мастера и Маргариты» как будто бы говорит нам, что писатель был кошатником, но потому что такой персонаж прописан очень яркий, очень харизматичный. Но на самом деле Булгаков котов не любил, а прототипом бегемота стал любимый его пес Бутон, которого он когда-то нашел на улице, подобрал.
2: А почему же пса-то не ввести вместо кота?
3: Вот так вот решил.
2: Интересно.
3: Да, но там действительно такой кот, как пес.
2: Ну да.
3: Не умел обращаться с деньгами. Михаил Булгаков был настоящим транжирой и всю жизнь бережно коллекционировал и хранил театральные билеты, которые ему вообще за всю жизнь довелось посетить.
2: Интересно, то есть не так много он посетил спектакли, видимо?
3: Ну, мне кажется, наоборот, очень много.
2: Хотелось бы взглянуть на эту коллекцию.
3: Да.
2: Ну что, поздравили. Давайте всех, кто сегодня отмечает день рождения, слушает GMFM, вас поздравим. Пятница, всегда говорю, подарок, это пользуемся, но с вас вкусняшки по традиции ждут в коллективе «Дом на работе». Всем отличной пятницы!

0: 7:30 в Екатеринбурге, плюс 15 градусов за окном. Далее на Jam FM. Яркие заголовки, яркие Ритины заголовки. Расскажи, про что?
1: Мужчина, просто отдыхавший на пляже, случайно стал звездой модного показа.
0: Всем сразу стало интересно.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
8: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
7: Поддержи любимый Урал.
8: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
9: АОФК «Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
10: 2026 год.
9: Екатеринбург, 05.
11: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
0: 7:32 в Екатеринбурге, плюс 15 градусов за окном. Яркие заголовки уже готовы у Риты. Слушаем внимательно.
1: Палыч, представляешь, вот ты лежишь на пляже.
0: Так.
1: Вот спокойно никого не трогаешь и становишься звездой модного показа.
0: Ну, я, честно говоря, не об этом мечтаю, но допустим.
13: Никого не трогая причем.
0: Допустим, да, никого не трогая становлюсь.
1: Ну, расскажу, в общем, историю, которая, возможно, тебя вдохновит.
0: Давай.
1: В соцсетях завирусился ролик, в котором мужчина, просто отдыхающий на берегу океана в Сиднее, совершенно случайно стал участником модного дефиле.
0: Стал случайно?
1: Да, расскажу, как было дело. Один из брендов одежды решил устроить необычный перформанс. Модели ходили по подиуму прямо на берегу океана. Рядом с шоу просто расположился мужчина, который пришел искупаться, позагорать. Ну, вот обычный мужик.
0: Приехал.
1: Да. Он, не обращая внимания на манекенщиков, спустился по лестнице на пляж, сделал разминочку, снял рубашку, зашел в воду. Поплавал в океанчике несколько минут, затем вышел на берег, повязал там на талию полотенце, надел рубашку, ушел. И все это видят, значит, зрители, которые уже забыли про красивых моделей все и следили смотрят за главным героем, непосредственно за этим дяденькой.
0: Он не понимал, что он там среди
13: всех. Он не понимал вообще.
1: Он даже не смотрел классно туда. Публикация набрала 1 000 000 лайков, 9 тысяч комментариев, очень много репостов. И, в общем, все восхищаются беззаботностью этого дядечки.
0: Не, ну, с другой стороны, а почему

0: Вот это.
1: Да, вот, вот это вот слава, зрители вот твои пользуются. Немножко обидно, конечно, за модели, на которых не обращали внимания.
0: Ради чего?
1: Мы здесь, представляешь? А все телефончики такие, товарищи.
0: Так и было.
2: То награда нашла героя. Это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 7 часов 35 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас за окном плюс 15 градусов, уже появилось солнце. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов. В Ревде сейчас плюс 14, в Реже плюс 16, в Краснодуринске плюс 15 градусов.
3: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Время гороскопа на GMFM. Делаем приемники погромче. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Итак, 15 мая, пятница.
1: Овен, посмотри на день, как на шанс для новых начинаний.
2: Телец, сделай что-то доброе для окружающих без повода.
1: Близнецы, день благоприятен для общения и знакомств.
0: Рак, проведи время наедине со своими мыслями.
1: Лев, будь щедр на комплименты и добрые слова.
2: Дева, поставь перед собой маленькую цель и достигни ее.
1: Весы, сделай выбор, который давно откладывал.
0: Скорпион, удели внимание переменам в личной жизни.
1: Стрелец, пришло время сделать что-то спонтанное.
2: Козерог, попробуй новый подход в работе или делах.
1: Водолей, займись самообразованием или открой для себя еще одно хобби.
0: Рыбы, раздели с кем-то свои мечты и планы.
3: Реклама.
4: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
5: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду GEMFM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, автомагистральный теплоходного проезда до пехотинцев, также космонавтов, а от Победы до улиц машиностроителей, Черепанова, от Тосновки Черепанова до улиц Стрелочников. Много машин на Кировградской, от Ильича до машиностроителей, также на машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.

0: 7 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Ну что, поиграем уж совсем скоро в утренней джимнастике. По традиции в игре «Стоп-слово» разыграем пару пригласительных в «Континент Синема». «АллатРи» на абсолютно любое кино.
1: Ну что может быть прекрасней? Ну что, бери в руки свой гаджет, выбирай любимый смайлик и отправляй его на наш номер в Макси плюс 7-932-020-102-5. Может быть, именно тебе улыбнется удача, и ты сходишь в кино.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщения было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилей Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14, евро 86.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Специализированный застройщик» Синица.Реформа 1. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов.
3: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОСЗ Синица.Реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
10: Jam FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Стоп! Стоп!
2: Слово! Слово!
1: Стоп! Слово!
2: Игра на Jam.fm.
1: Стоп! Слово!
3: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Начинается игра «Стоп-слово». В утренней джимнастике разыгрываем пару пригласительных в «Континент Синема» «АЛЛАТРИ» на абсолютно любой фильм. У нас на связи сегодня Юля, она из Екатеринбурга, работает в банке бизнес-тренером, отвезла дочку в садик и сейчас возвращается домой, чтобы... Как вы думаете, что поделать?
4: Поиграть, конечно.
3: Поработать! Юля, доброе утро!
5: Доброе утро.
3: А как так получилось, что ты всех развезла и возвращаешься домой, и там начинается работа?
5: Я счастливый человек, работающий на удаленке.
3: Ой, так вот работают бизнес-тренеры, понимаешь?
4: Угу.
3: Классно же.
5: Да.
3: Подожди, а то, как ты и тренируешь, получается, людей в банке тоже на удаленке, или ты к ним все-таки приезжаешь?
5: Нет, я не приезжаю, я тренируюсь онлайн.
4: Из дома.
3: Ага, то есть у тебя какие-то тренировки онлайн, да?
5: Да, все верно.
4: Тренинги, наверное. То есть,
3: это получается, они все включают там компьютеры, ты выводишь, выходишь,
5: да.
3: Говоришь, а сейчас начинаем. Руки на ширину плеч.
4: Да, руки шире.
5: Если бы я тренировалась в спорте, наверное, это бы и было.
3: Понятно. Ну, слушай, здорово. Да нет, умничка, конечно, это великолепно, когда у тебя работа такая, позволяет тебе из дома заниматься.
4: Все организовано.
3: Да, у тебя и дома порядок, считай, я так думаю, мне почему-то кажется, и на работе тоже. Юлечка, осталось только для счастья в кино сходить, да ведь?
5: Согласна, да, у нас как раз нет планов на выходные.
3: Но это не так просто, потому что сейчас тебе расскажут сложные правила нашей игры. Слушай и запоминай, Маргарита.
4: Да ладно, не пугай. Правила очень простые. Мы для тебя поставим песенку. Последнее слово в этой песне закроем за каким-нибудь звуком. И твоя задача будет отгадать это слово. Угадаешь? Ну, конечно, отправишься в кино. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз уже разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
3: Я почему-то в Юлю верю.
4: Я тоже.
3: Итак, Юля, ты готова?
5: Спасибо. Да, готова.
3: Поехали.

0: Так.
1: Любые пароли.
0: Пароли, думаешь, слово? Да?
1: Да.
0: Даже пропела. Да? Ну да. Что остается делать? Наверное, только послушать правильный ответ.
2: Где открываются любые пароли.
0: Умничка!
1: Ура!
0: Да, да,
1: ура!
0: Да. И песня так и называется «Билетик» в кино «Иванушки Интернешнл» с Филью. Поэтому, Юля, с удовольствием вручаем тебе эти самые билетики в кино. Пара пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи». На любой фильм сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры «Весны. Красота».
1: Спасибо огромное.
0: Ну, ты же как хорошо. Ты не только из дома работаешь, но из дома еще и выигрываешь.
3: Молодец.
0: Красота.
1: Спасибо большое.

0: Они тоже реальны, заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
9: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоят улицы Серафим Дерябина, это объездной Даша Умяна, также Декабристов от Луначарского до Восточной, Космонавтова, Старых Большевиков до улицы Машиностроителей. Много машин на Халтурина, от Технической до улицы Кирова, на Машиностроителей от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов и на Высоцкого от 40 Калетти Комсомола до улицы Егоршинский подход.
10: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и НН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, сегодня 15 мая, тепло уже на улице, по-летнему вчера ходили в футболочках, ну и на выходные тоже нам обещают практически теплую летнюю погоду, такие полноценные, хорошие выходные, которые очень долго ждали, и мы сегодня решили поговорить как раз про то, как теплая погода меняет твою жизнь, потому что ну, мы можем делать, когда тепло, то, что не можем сделать, когда холодно, правильно?
1: Это правда,
0: вот
1: да, логично.
0: Вот меня, например, возьми. Я, когда наступает тепло, очень люблю, я уже рассказывал, гулять по городу по летникам. Выискиваю, прям забиваю летники в Екатеринбурге. Если где-то новое открывается, обязательно туда иду.
2: Прям забиваешь, прям.
0: Ну, в интернете ищу, да. Мне прям это все нравится. Ну, не так их много просто в нашем городе. Просто еще многие, где уже побывал. Вот, всегда нравится что-то новое, когда открывается. Второе, то, что вчера мне супруга сказала, давай покатаемся на великах, и мы
1: хорошо.
0: Так и не можем доехать, до выбраться на велосипеды, потому что то болеем, то и работа, то еще что-то. Ну, в общем, как-то все сейчас сложилось. Сегодня обязательно накачаю колеса уже.
1: Сегодня поедете?
0: На два велосипеда. Если получится, может, сегодня. У меня супруга
1: здорово.
0: Просто сегодня работает допоздна. Если нет, то два дня еще впереди. Пожалуйста, и в субботу, и в воскресенье покататься. А вот мне нравится с утра, причем на велосипедах кататься. Не вечер.
1: Никого нет особо?
0: Да, пока никого нет, и город просыпается, приезжаешь в кофейню, поешь чашечку кофе. Ну, классно. А еще мне нужно, благодаря теплой погоде добраться до гаража, потому как зимой там некомфортно, все равно это холодный гараж.
2: Не пролезть.
0: Да нет, там как раз пролезть. Я в том году что-то психанул и выбросил все практически из гаража. Там столько было хлама, и сейчас там довольно просторно, но прибраться все равно нужно. А в теплую погоду прибираться просто великолепно. То есть на улице жарко, в гараж заходишь, там прохладненько, так, у кого раз складываешь, вывозишь. В общем, вот такие планы у меня сегодня должны, точнее, благодаря этим выходным должны осуществиться, по крайней мере. Вот так они меняют мою жизнь повседневную. У тебя есть что-то, что меняется с приходом тепла в твоей жизни, Рит?
1: Конечно, я, во-первых, больше стала дольше гулять с собакой. То я обычно быстренько,
0: да,
1: легкими перебежками, быстренько-быстренько из лифта в лифт. А здесь вчера я уже минут 40 разошлась, хорошенечко мы так погуляли.
0: Маршруты удлиняются, да?
1: Да, потом вчера же уже тоже было тепло.
0: Да, хорошо
1: мы
0: было.
1: С моей подружкой встретились как раз на летней веранде, так классно посидели. Еще там было такое, было кафешечка, и там в меню был кофе, деньги за которые идут на счет благотворительности. И это очень приятно, потому что там вот можно было выбрать из всего меню только вот этот один напиток, и ты кому-то поможешь.
0: Отлично.
1: И мы с ней выбрали именно этот напиток, каждая, и, в общем, немножко помогли, от этого стало как-то светлее, теплее уже тоже на душе. Потом, конечно, это летние вещи. Для девчонок это классно. Наконец-то появляются сарафанчики, яркие босоножки, аксессуары всякие такие броские, эффектные. Сумку можно поменять с темной на более светлую. В общем, это тоже так сразу поднимает настроение. Поэтому вот мое вот это.
2: Вот мальчишкам, кстати, тоже это поднимает настроение, когда девчонки уже так наряжаются.
0: Ты еще как раз сказал про яркие цвета, я вспомнил, действительно, у меня прикуплено с того года несколько гавайских вот этих ярких рубашек, я обожаю все эти яркие пятна, и вот тоже сланцы, рубашки, можно в шортиках прогуляться по улице. По-моему, об этом мечтают многие, темные очки, красота.
1: Да.
0: Как теплая погода меняет твою жизнь? Пиши конкретно про тебя, какие у тебя планы, возможно, именно на эти теплые же выходные, из-за того, что именно как раз погода тебе позволило что-то сделать, и что ты хотел, может быть, но из-за того, что не очень было комфортно на улице, откладывал. Пиши, как теплая погода меняет твою жизнь. Писать сообщение можно и нужно в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, ну и группа Jam FM во ВКонтакте. Все почитаем с удовольствием, заодно и сообщение вручим приз на Jam FM.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Чуть-чуть, и мы услышим яркие заголовки. А вот о чем они будут, узнаем прямо сейчас.
1: Расскажу про очень длинную картину.
0: Интересно. Немного полезной информации, а потом подробности на Jam.fm.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
4: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm. 235-0905. 235-0905.
0: Jam.fm. Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. На Jam.fm яркие заголовки прямо сейчас.
1: В сети стало популярным видео самой длинной картины.
0: Ух ты,
1: как вы думаете,
0: длинной?
1: Да, что изображено на такой картине, длинное что-то?
6: Это как вообще длинная картина?
0: В длину.
1: Ну, там, да, в длину.
0: Горизонтально,
1: во-первых,
0: смотришь слева направо.
6: Нет, бывает там вот девятый вал большая, вот, а нет, длинная это как?
1: Длинная, там объект очень длинный на этой картине.
0: Ну, а, китайская стена,
1: угу.
0: Б, какая-нибудь длинная змея.
1: Да, хороший вариант.
0: Все, что влюбит, поезд какой-нибудь или мост.
6: Фотография экватора, например, вот тоже. Там длинно.
1: Слушайте, идеи ваши очень креативные. Думаю, кто-то возьмет на вооружение. Но нет, на этой картине очень-очень-очень длинная такса.
0: А что ты собака?
1: Протяженностью в несколько метров.
0: Вау.
1: Представляете?
0: Нет.
1: Такса изображена на голубом фоне. И еще одна особенность этой таксы, кроме длины, конечно. Ага. Собачка бодро шагает в красных ковбойских сапогах. Причем на всех четырех лапах эти сапоги у нее.
0: Круто. В ковбойских сапогах.
1: Таксы действительно же очень длинные.
0: Ну да.
1: Самой длинной задокументированной таксой в России считается собака по кличке Джимми из Барнаула. Его длина 101 сантиметр.
0: Это метр.
1: Представляете, это метровая такса.
6: А в холке он сколько?
1: Представляете, так из лифта выбегает.
0: Идет.
6: Долго выбегает.
1: Все ждут такие, ну быстрее, когда ты уже выйдешь.
0: Слушай, ну интересно, а получается эту картину, если домой прикупишь, то надо на несколько
6: сервер пускать. Квартиру меняй сюда.
0: Не, по кругу просто ходят. Это же картина с одной стены на другую.
1: Гибкая какая-то.
0: На третью продолжается.
1: Надо длинный дом какой-то.
0: Ну, мне даже, кстати, наверное, это нравится. Ну, представляешь, такой зашел и пошел, такая панорама картины. По всей квартире. Где она заканчивается?
1: Представляешь, здесь средина собаки, здесь передние лапы, здесь.
0: Можно даже подписывать, да?
1: Да.
0: Начало собаки, середина собаки.
6: Прошло 3 дня.
0: Ну да, закончил смотреть картину.
6: Это были яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «СЗ Талан», Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». Сейчас за окном плюс 19 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 17, в Полесском плюс 19, в Асбесте плюс 18, в Туринске плюс 16 градусов.
2: Реклама.
7: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
8: А кто застройщик?
7: Талан, с этим мы точно определились.
8: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Прямо сейчас продолжаем обсуждать теплую тему утра. Сегодня у нас 15 мая, выходные обещают нам теплые. И вот как теплая погода меняет твою жизнь, об этом мы сегодня с тобой разговариваем. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа GMFM ВКонтакте. Пиши свои сообщения туда, будем все читать. Ярик, кстати, у тебя что-то поменяется?
1: Да, тепло, стал больше пешком ходить и дошел до верха Исидского пруда, представляете?
2: Откуда?
1: Из дома, там недалеко немножечко, нам пройти буквально минут, наверное, 20-30. Представляете, как круто, вот эти яхты, вот эти лодочки.
0: Ой, красиво.
1: Как мне захотелось все-таки как-нибудь уже походить, поплавать-то нельзя говорить, походить по воде, хотя бы даже на, не знаю, на катамаране, что ли, что-то вот такое вот, что-то такое теплое, уютное, да.
0: Вообще удивительно, что в Екатеринбурге есть яхт-клуб.
2: Но, да.
0: Многие про него даже не знают, и там сейчас так облагораживают эту территорию.

0: берег красивый. Ну,
1: причем с двух сторон.
0: С двух сторон. С двух сторон, вот, сторон, да. Да. Вообще, пруд, за пруды взялись, за пруды, да? Пруды,
2: за
0: пруды,
2: верно, да. Верно.
0: Взялись, и, в общем-то, сейчас так становится все симпатично и красиво, и в центре тоже все облагородили, то есть гулять можно и вдоль плотинки, считай, да, практически там до конца пешеходную эту улицу пролили, это классно. Кстати, очень рекомендую прогуляться вдоль набережной, вот по плотинке как раз, там есть очень интересные места.
2: Интерактивы всякие, да, качельки, фотозоны
0: так,
2: классные.
0: Ну что, почитаем, что пришло?
2: Дима пишет: теплая погода — это для меня сигнал к началу дачного сезона. Я сразу еду на участок, сажаю цветы, овощи, а по выходным устраиваю пикники с друзьями.
0: По-моему, очень классно.
2: Хорошо,
0: круто.
2: Да.
0: Алексей пишет: жду теплых выходных, так как сегодня еще смена, и я в отпуске.
2: Слушай, ну повезло тебе.
0: Не дразнись, Алексей. Он, знаешь, как будто погода ждала. Сейчас Леша еще не выходит в отпуск, но пока еще поломаюсь.
2: Чуть-чуть.
0: Все, Лешка вышел. Выходит в отпуск, все, солнце включаем.
2: Ребята,
0: и поехало. Повезло. Здорово. Как теплая погода меняет твою жизнь? Пиши нам. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Группа Jam FM ВКонтакте. За твои сообщения. У нас есть за одно из твоих сообщений. Вручим классный приз. И все это на Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю.

0: Где пробки?
1: 8:48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 5 баллов на дорогах города, движение плотное. Стоят улицы Сулимова, Смащиков, от Садовой до улицы Восточной. Серафим Дерябина, это объездной до Шаумена, также Декабристов, от Луначарского до Восточной. Много машин на Космонавтов, от Старых Большевиков до улиц Машиностроителей. На Халтурина, Технической до улицы Кирова, на Машиностроителей, от площади Перепятилетки до проспекта Космонавтов и на Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
2: 102.5 Джем FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге. За окном плюс 19 градусов, все выше и выше температура. Все ближе и ближе подарки на Jam.fm. Все верно, скоро игра «Мальчики-девочки», последняя игра на этой неделе. Успевай запрыгнуть в последний вагон и получить приз на Jam.fm.
1: Мальчики и девочки, приготовьтесь, возьмите в руки свой гаджет и отправляйте любимый смайлик. Выбирай какой-нибудь летний, хороший, бодрящий. Запоминай номер плюс 7 932 020 102 и 5. Это наш мессенджер Макс для твоих смайликов.

0: 9 часов, 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан, в числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушево и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года, пишет «Коммерсант Урал». Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Вертебра-центр». Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 28 градусов.
1: Реклама.
4: Шея не поворачивается. Тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр. Сеть специализированных клиник.

0: 9:12 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Начинается игра «Мальчики и девочки». Разыграем пригласительные на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. В такую классную теплую погоду сверху такой шикарный вид открывается наш Екатеринбург, могу сказать. Ой, здорово. Ну что, давайте познакомимся с нашими участниками. За мальчика сегодня играет Александр из Екатеринбурга, работает на складе. Но сегодня у него выходной, он дома находится. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, давай, смотри, теплая погода в твою жизнь ворвалась. Как-то она повлияла на твою жизнь? Что-то поменялось с ней?
1: Да, ну, шорт начал носить.
0: Вот, вот. Все. Важный аксессуар мужчин – это переход от джинс к шортам.
2: Да, сезон открыт.
0: И этот миг, это мгновение 15 мая наступило 2026 года. Запомнили?
2: Да.
3: Вот, это надо не забыть.
0: Ну, вдруг спросят, когда вы начали шорты носить в этом году?
3: 15 мая.
0: Все.
2: Нормально.
0: Отлично. Сегодня мужчины, все в шортиках. Играешь ты с Анастасией, она у нас также из Екатеринбурга, работает медсестрой и уже на работе. Настя, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ну, у тебя как-то поменялась жизнь с теплой погодой? Что-то, может, новое?
4: Да, 15 мая можно было надеть платьишко.
0: Ух ты. Ты сегодня в платьишке пришла?
3: Я думал, скажет шорты тоже.
0: Мальчики, шорты, девочки, платьишки.
3: Ну да.
4: Платье.
2: Какого у тебя цвета?
4: Платье?
2: Да.
0: Опиши.
4: Черное.
0: У каждой девушки должно быть маленькое черное платье. Как мадам Коко Шанель так говорила.
2: Да, конечно.
0: Ну что, прекрасно. Приоделись все к лету. Ну а сейчас давайте поиграем. Первая, наверное, игра «Мальчики и девочки» при таких температурных показателях, да? Все остальные игры как-то попрохладнее было.
2: Чуть-чуть похолоднее.
0: Уже 22 градуса скоро будет. Ну что, слушаем правила.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для девочек, я готовил вопросы для мальчиков. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и станет обладателем нашего сегодняшнего приза и заберется на Высоцкий.
0: Поехали! Александр, первый вопрос для тебя.
2: Суджук делают из цельного куска мяса или из фарша?
1: Из целого.
2: Нет, из фарша. Чаще всего говядина или баранина.
0: Вкусная вещь. Настя, вопрос для тебя. Как раньше назывался Макаровский мост? Покровский или Кривцовский?
4: Покровский, наверное.
0: Построили в мост в 1881 году, и первое название его было Кривцовский в честь городского главы тогда Василия Кривцова. Ну, теперь мы об этом знаем. Счет у нас пока не открыт. 0-0. Александр, вопрос номер два для тебя.
2: Вид какого растения всю жизнь цветет под землей? Вид орхидеи или вид кактуса?
1: Кактуса.
2: Нет, орхидеи. Орхидея Ризантелла всю жизнь под землей.
0: Настя, вопрос для тебя. Кто является автором строчек «Люблю грозу в начале мая»? Тютчев или Фет?
4: Фет.
0: Федор Иванович Тютчев написал эти строчки. Зато теперь мы тоже это знаем. А грозу как-то не хочется, да?
2: Да,
0: не в начале, не в конце мая. Ну что, последний, третий вопрос, я думаю, все расставит все точки.
2: Склаваш – это украшение на палец или на шею?
0: Саша?
1: На шею.
2: Верно, это колье такое красивое.
0: Есть правильный ответ. Анастасия, вопрос для тебя. Какой электрический заряд имеет электроны? Положительный или отрицательный?
4: Положительный.
0: Сейчас погода на улице, а вот электроны отрицательные имеют заряд. Ну, в любом случае, Настя, спасибо, что была с нами, столько всего узнала и про строчки, да, известные, и про мост. Кривцовский, если что, спросят, скажешь, а вы знаете, девочки, мост-то Кривцовский у нас назывался в 1881 году. Спасибо, Настя, спасибо тебе за настроение.
4: Спасибо, Александр, поздравляю вас.
0: Ой, какие молодцы.
1: Спасибо большое.
0: Какие хорошие все. Настя, говорим, отличных выходных. Ну а Сашу поздравляем с победой.
1: Спасибо.
0: Ну вот, Саша, и планы на выходные. Выгуляешь шорты, получаешь пригласительные на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
5: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман».
3: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Щерса от Сурикова до Машинной, также Сарамолотова от Новгородцевой до Высоцкого. Машиностроители от площади Пятилетки до проспекта Космонавтов. Много машин на Блюхера от Мира до Сахалинской, на Машинной от переходного переулка до улицы Фурманова, на Восточной Первомайской до Декабристов, на Бебеле, Халтурина, Пехотинской до улицы Кирова. Самое большое затруднение на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Длина пробки 1,5 километра, время проезда 1 час 10 минут.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса, тепло, даже, можно сказать, жарко. Сегодня у нас тема летняя, теплая, как, кстати, самая теплая погода меняет твою жизнь. Сообщение принимаю в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа GMFM ВКонтакте. Почитаем, что пришло.
1: Ирина пишет: включается режим «Радость». Организм начинает, да, вырабатывать тонны серотонина, гормона радости, потому что солнце начинает не просто светить, а греть, и хочется улыбаться.
0: А Настя пишет: живу в своем доме, и с наступлением тепла наконец-то можно позавтракать на террасе.
1: Ой, классно.
0: Это такое блаженство. Птички поют, солнышко греет, просто красота.
2: Да, вместо того, чтобы брать лопату и убирать снег, можно уже отдохнуть от этого всего.
0: Да вообще шикарно.
1: Хорошо, да.
0: А мне тоже нравятся вот эти террасы большие у дома. Выходишь, особенно если на террасе высокая, сидишь сверху, смотришь.
2: Птички поют.
0: Красота. Кофе так утром классно пить.
1: Круто. Еще классно, когда рано.
0: Да. Да.
1: Аня пишет: теплая погодка радует меня тем, что моих троих озорников-мальчишек, деток Матвея, Данилу и Елисея, не нужно долго одевать. Просто быстро легкая ветровка, кофточка, кеды, штанишки, и побежали. Очень облегчает жизнь мамочкам теплая погода, спасибо.
0: Это правда. Ну, в принципе, и нам тоже. С улицы пришел, обувь снял, все.
1: Да.
0: Ты дома. На улицу пошел, обувь надел, ты и вышел. Кристина пишет: теплая погода, конечно же, меняет настроение. Даже пробки не так угнетают. Делаешь погромче. Любимое радио. Пританцовывая, едешь на работу, и становится так радостно в душе. Появляется больше энергии. День проходит на позитиве. Видели в городе за рулем танцующую девушку? Знаете, это я. Кристина!
1: Наш человек,
0: да, если кто-то танцует сейчас, это Кристина, помашите ручкой. Прекрасно, продолжаем от тебя принимать сообщения, истории, как теплая погода меняет твою жизнь. Мессенджер Макс для ваших историй, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа Jam FM во ВКонтакте. По традиции все сообщения перемешаем, выберем одно и вручим приз на Jam FM.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, расскажи о чем?
1: А расскажу про новый тренд на спокойных невест.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
3: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
2: Поддержи любимый Урал.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
5: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
1: Ну, как известно, сейчас свадебный сезон в самом разгаре.
0: Ну, вот-вот, я бы сказал, начнется. Вот, в мае,
1: да, это да, еще скоро будет. Все начинается. Невестам при подготовке к свадьбе приходится, конечно, нелегко.
0: Да, это правда. Есть такое, там вообще всем нелегко.
1: Но невестам особенно, потому что на них вот это огромное давление соцсетей, им советуют срочно худеть, правильно питаться, бегать на всякие бьюти-процедуры немедленно, массажи, отбеливать зубы, наносить десятки уходов на всякий случай.
0: Да.
1: Но девчонки, в общем, тратят на это огромные суммы, и по данным Guardian, одна невеста даже потратила 30 тысяч долларов, это примерно 2 миллиона 200 тысяч рублей.
0: Тут все относительно, смотря сколько она зарабатывает. Если она немного зарабатывает, это, наверное, большая сумма. А если она миллионер, так она и не заметила.
1: Но, кажется, этот марафон всем немножечко надоел. И больше девчонок уже не обращают внимания на советы в соцсетях и выбирают спокойную, размеренную подготовочку. Новый тренд – это та невеста, которая счастлива и спокойна до, во время и после свадьбы.
0: Без макияжа. Без платья, без фаты.
1: Ну, не настолько.
0: Которая на релаксе пришла в джинсах, футболочки, расписались и пошли дальше.
1: И такое возможно. Пусть невеста выбирает сама. Парится ей или не сильно.
0: Да, тут, мне кажется, да, вот ты правильно сказал, от невесты зависит. Хочется все это заморачиваться или нет. Но есть же люди, которые там, не знаю, каждый день новая одежда должна быть обязательно. А кто-то там, ну, ходит в футболке, ну, вроде нормальный, пошел дальше.
1: Ты считаешь, что невесте так же нужно относиться?
0: Я про людей, что люди разные бывают.
8: Да, конечно, люди разные. Вот у меня была свадьба, я тоже проводил мероприятие одно, и жених с невестой нарядились в костюмы Ромео и Джульетты.
0: О, вот, пожалуйста,
1: романтично. Романтично.
0: У меня была свадьба готическая, то есть они вообще были, мы в замке Дракулы все это отмечали, они были все в образах, она была в черном платье, он в этом, как граф Дракула выглядел. А ничего, гости были все обычные, нормальные, так что, ну, все поняли, отнеслись к этому как к хорошему такому театрализованному представлению.
1: Я была на свадьбе в банном комплексе.
0: Все индивидуально, поэтому, невесты, не заморачивайтесь, немножко выдохните, вы и так красивы.
1: Конечно.
8: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас в центре города плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов. В Ревде сейчас плюс 19, в Реже плюс 20, в Краснотуринске плюс 19 градусов.
7: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
9: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: уже в это воскресенье Jam FM отправится на майскую прогулку.
1: 17 мая ищи яркого альфа на старте майской прогулки.
0: Делай забавное фото вместе с ним.
1: Загружай свое фото в группу радио Jam FM ВКонтакте под специальным постом. Так ты станешь участником розыгрыша сертификатов на вкусную пиццу.
0: В понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем 3 победителей и подарим им сертификаты.
1: Подробности ищи в группе радио Jam FM ВКонтакте.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: танцуют все.
1: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Время гороскопа на Jam FM. Делаем приемники погромче. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Итак, 15 мая, пятница.
2: Овен, посмотри на день, как на шанс для новых начинаний.
3: Телец, сделай что-то доброе для окружающих без повода.
2: Близнецы, день благоприятен для общения и знакомств.
1: Рак, проведи время наедине со своими мыслями.

0: Лев, будь щедр на комплименты и добрые слова.
1: Дева, поставь перед собой маленькую цель и достигни ее.
0: Весы, сделай выбор, который давно откладывал.
2: Скорпион, удели внимание переменам в личной жизни.
0: Стрелец, пришло время сделать что-то спонтанное.
1: Козерог, попробуй новый подход в работе или делах.
0: Водолей, займись самообразованием или открой для себя еще одно хобби.
2: Рыбы, раздели с кем-то свои мечты и планы.
3: Реклама.
4: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
5: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Далее на Джем ФМ обсуждение темы утра. Сегодня мы тебя спрашиваем, как теплая погода меняет твою жизнь. Сообщение ждем в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа Джем ФМ во ВКонтакте. Уже скоро выберем одно сообщение, за которое вручим приз на Джем ФМ.
1: Где пробки?
0: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем-ФМ ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено, называю самое крупное, 15 минут. Стоит улица Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход, также затруднение на машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов, на машинной от переходного переулка до Фурманова, на Сибирском тракте от Лучевой до ЖД переезда, на Халтурина от Технической до улицы Кирова. Также затруднение на Восточной от Первомайской до Декабристов и на Высоцкого от Церкви Комсомола до улицы Егоршинский подход.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: 102,5. Джем ФМ.

0: 9:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса, все теплее и теплее становится за окном. Классно, летняя погода, хочется уже отправиться в эти большие теплые выходные. И сегодня мы тебя спрашиваем, как теплая погода меняет твою жизнь. Сообщение ждем в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа GMFM во ВКонтакте. Подсчитаем, что еще пришло.
1: Аня пишет: дождалась своего летушка, а я уже отправила всех своих по садикам, школам, работам, а сама с 8 утра загораю в саду под пение птичек и любимую музыку от GMFM. Разглядываю разных жучков в траве, релаксирую.
0: Там главное клеща не разглядеть.
1: Аккуратненько.
0: Это опасно, они сейчас такие эти, везде.
1: Наоборот, надо разглядеть, если что.
0: Нет, ну да, ну просто вдруг клещ разглядит тебя раньше, чем ты его.
1: Нет,
0: аккуратно.
1: Такого не будет, надо смыться вовремя.
0: Оля пишет: доброе утро, с теплой погодой, конечно же, поднимается настроение, но особенно сегодня. Не могу дождаться конца рабочего дня, так как опять идет в отпуск. А еще завтра доченьке 3 годика, погода позволяет, поедем на пикник всей нашей дружной семьей, поздравлять наше счастье. Ну что ты, день рождения, отпуск и погода теплая, все совпало.
1: Да.
0: Шикарно, ребят, просто великолепно. Ждем от тебя сообщений, истории в нашу тему, как теплая погода меняет твою жизнь. Успевай написать уже совсем скоро, подведем итоги. Среди всех сообщений выберем одно и вручим за него приз на GMFM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Прибрежную территорию в Туапсе уже открыли для посещения. Люди приходят к морю гулять, загорать и даже рыбачить, а кто-то решается в воду заходить, пишут сегодня ведомости. Чистым от нефтепродуктов выглядит центральный городской пляж, однако ситуация меняется, если по береговой линии двигаться к скале Киселева, сообщают журналисты. Зооволонтеры при этом рассказывают, что до сих пор есть животные, пострадавшие от мазута и черного дождя. Это 28 кошек и 6 собак. В целом ситуацию называют заметно лучшей, нежели в Анапе зимой 2025 года. На проспекте Космонавтов этим утром встали трамваи. Пассажирам приходится пешком преодолевать расстояние между остановками. На видео, которое публикует портал Е1, вагоны стоят в районе техучилища. Альтернативой трамваям на этом участке проспекта Космонавтов могут быть только троллейбусы, идущие в сторону центра или Пионерской. До метро, машиностроителей или Уральская придется идти довольно долго. Причина остановки трамваев пока неизвестна. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. Для атмосферы в экспозицию добавлены бытовые артефакты эпохи, например, телефоны и кухонные комбайны. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль ГАЗ-3105, который можно считать аналогом современной категории «бизнес-класс», а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. В Минздраве назвали самые пьющие регионы России. Наиболее высокий уровень потребления оказался в Ненецком автономном округе, где на человека приходится больше 18 литров чистого спирта. Далее Еврейская автономная область и Чукотка. В обоих регионах показатель потребления на одного жителя больше 14 литров спирта. Самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксирован в регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10:04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Специализированный застройщик» Синица.Реформа1. Солнечно за окном, летняя практически погода. Синоптики нам пообещали сегодня, тем не менее, облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер будет западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.Реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: 10:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса, тепло на улице. Вы решили, конечно же, об этой погоде поговорить. Как эта самая теплая погода меняет твою жизнь? Давайте почитаем, что еще пришло, потому что кому-то из вас мы должны вручить сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Что пишут?
1: Галя пишет: теплые деньки кардинально меняют мою жизнь. Представляете, раннее утро, я выхожу на балкон, а там птички поют, солнышко просыпается, тепло, великолепный запах свежей травы и росы, улыбка не сходит с моего лица, обязательно завтрак на пикнике-балконе и заряд бодрости на целый день. По дороге на работу успеваю сорвать мини-букетик полевых цветов, чтобы поднять настроение всем сотрудникам на работе.
0: Здорово, еще и веночки раньше девчонки делали.
2: Да. Дуванчиков.
1: На работу в нем такая.
0: Ты умеешь делать веночки?
1: Да, конечно.
0: Прекрасно. Валькирия пишет: теплая погода – это возможность расчехлить палатки, удочки. Теплая погода – это фесты, горы, пляж, пещеры. Теплая погода – это возможность выехать на мото-квадро техники. Я вижу, прям такая...
1: Брутальная такая, да, девчоночка?
0: Это прекрасно. Ну а сообщение, которое мы решили сегодня отметить, пришло от Кристины. Теплая погода, конечно же, меняет настроение. Даже пробки не так угнетают. Делаешь погромче любимое радио, пританцовывая, едешь на работу и становится так радостно в душе, появляется больше энергии, день проходит на позитиве. Видели в городе за рулем танцующую девушку? Это я!
2: Вот кто это был!
0: Кристина, мы тебя поздравляем. Танцуй больше, чаще. И вручаем тебе сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто, ведь барбершопы «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга.

0: Где пробки?
1: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса, спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM. ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Малышева от Гагарина до и улицы Егоршинский подход, также Белинского от Фучка до Фурманова. Машиностроители от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов. Много машин на Халтурина от Технической до улицы Кирова, также на Восточной Первомайской до Декабристов и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиб» и N66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: 102.5. Jam FM.

0: Всем доброе утро. Сегодня на календаре у нас 15 мая. Сегодня у нас пятница, и сегодня у нас гости в утренней гимнастике. Заместитель начальника 1-го пожарного спасательного отряда, подполковник внутренней службы Ермолаев Данил Олегович. Доброе утро.
1: Доброе утро, уважаемые жители города Екатеринбурга.
0: Слушайте, ну неспроста сегодня, конечно, у нас в гостях пожарно-спасательный отряд, потому как ребята сейчас очень опасны, вот эти противопожарные ситуации за городом, многие уезжают на выходные, там шашлыки пожарят и так далее. Но я все читаю, все больше и больше лесов-то горит у нас, поэтому для начала вообще давайте-ка расскажите нам, что такое особый противопожарный режим и в чем суть, простыми словами.
1: Да, для начала я скажу то, что на территории муниципального образования города Екатеринбург в соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга с 15 апреля введен особый противопожарный режим. Угу. Главной целью данного режима это, конечно же, предотвращение распространения лесных пожаров, ландшафтных, в том числе на территории садоводческих массивов и частных землевладений.
0: Ну, то есть, даже если у тебя есть дача или, там, не знаю, домик какой-то небольшой, то тоже ты не можешь просто так взять и где попало, там, сжечь костер и, соответственно, жарить шашлыки.
1: Да, все верно. Сейчас в период особого противопожарного режима запрещены все виды открытого огня на территории, ну, простыми словами, дачи. Угу. То есть, мы не можем просто взять мангал, разжечь и пожарить мясо. К сожалению, в данное время такое невозможно.
2: Угу. У нас многие считают, что трава сама горит от ветра или жары, а по вашей статистике, от чего на самом деле чаще всего горит частный сектор или садовые дома?
1: В первую очередь, конечно же, у нас пожары происходят в частном секторе, это по причине короткого замыкания, в зимний период времени это печное отопление, в летний период также у нас сжигание сухой растительности на территории.
0: А вопрос такой, вот что сейчас запрещено, вот мы сказали, шашлыки жарить, да, на дачных участках, сжечь траву, естественно, разводить костер на участке, ходить в лес запрещено или не запрещено, вот давайте про запреты, что нельзя делать.
1: Все верно, в период данного противопожарного режима также запрещается посещение лесов. На территории частных землевладений нам запрещается разжигание костров, как я ранее сказал, приготовление пищи, в том числе с помощью мангала. То есть многих интересует данный вопрос. Также я могу сказать, что до наступления противопожарного режима на территории садовых участков возможно разводить приготовление пищи, то есть с использованием мангалов, но необходимо предусматривать определенные требования.
0: Вот давайте расскажем.
1: Давайте про требования я вам вкратце скажу. Это 5 метров от строений должна быть предусмотрена зона, очищена от мусора, от любых твердых бытовых отходов, которые могут воспламениться, ЛВЖ и так далее. И предусмотрена емкость либо огнетушитель для предотвращения, для тушения пожара.
0: Ну, то есть либо ведро поставить с водой, либо несколько ведер, да, либо огнетушитель должен стоять.
1: Конечно, да.
2: Важный вопрос про штрафы. Сколько же сейчас заплатит простой человек, если он решил сжечь мусор в бочке или бросил окурок в сухую траву?
1: Штрафы на самом деле немаленькие. Для граждан это от 10 до 20 тысяч, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, а для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.
0: Ничего себе, серьезные штрафы у нас.
1: Да.
0: Что конкретно должен сделать владелец частного дома уже сегодня, чтобы обезопасить себя от пожара? Может быть, чек-лист какой-то для дачников? То есть про мангал мы поняли.
1: Простой чек-лист – это как минимум, чтобы не было на территории садовых участков, ну и, в принципе, частного жилого сектора мусора, любого мусора, в том числе и травы, складирование материалов. Все нормы должны быть соблюдаться в соответствии с постановлением правительства 1479. То есть там все детально прописано, со всеми нормами можно ознакомиться.
0: Ну вот я слышал, что даже пустая бутылка, например, стеклянная, да, она из лежащей в сухой траве, она может стать источником пожара, так как лучи преломляют через стекло, через пластик, и вот если бутылка у вас на участке валяется, то может воспламениться трава.
1: Да, да, все это возможно, конечно.
0: Так что убираем, прибираем участок от мусора.
1: Участки обязательно прибираем.
2: А как быть, если я вижу, что сосед жжет траву или горит пустырь, а пожарных пока нет? Звонить, не звонить, ждать?
1: В обязательном порядке, вы все верно говорите, в первую очередь мы звоним в пожарную охрану по номеру 101 либо 112.
0: Вообще, в принципе, как, ну, не знаю, поступать, если вдруг увидел у соседа что-то горит, вас нет?
1: В первую очередь звоним, а там же
0: а потом уже начинаем.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что некоторые начинают сразу тушить, потом понимают, что сами не справляются. Сначала звоним, потом тушим. Ну и в завершение, какое у вас будет, наверное, пожелание и самый главный совет всем, кто нас сейчас слушает?
1: Уважаемые екатеринбуржцы, особый противопожарный режим – это не формальность и не прихоть спасателей. Это необходимая мера, которая спасает жизни и дома. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Увидели, что кто-то жжет траву или разводит огонь, не проходите мимо. Сделайте замечание. Если не помогает, звоните по телефону 101 или 112. Лучше предотвратить трагедию, чем потом тушить последствия. Берегите себя и своих близких.
0: Спасибо вам большое. В гостях у нас был заместитель начальника первого пожарно-спасательного отряда, подполковник внутренней службы Ермолаев Данил Олегович.
1: Спасибо.
3: Реклама. Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Прогноз погоды на JAM-FM.
0: Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM ООО «СЗ Талан», Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». Сейчас за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 20, Полевской и Асбест плюс 21 градус, Туринск плюс 19.
8: Реклама.
6: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
9: А кто застройщик?
6: Талан. С этим мы точно определились.
9: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Где пробки?
1: 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса, 5 баллов. На улицах города движение плотное. Стоят улицы. Проспект Ленина от Восточной до Карла Либкнехта. Также затруднения на объездных Московской до Амундсена. На машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Стоит Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Также Халтурина от Технической до улицы Кирова. Восточная от проспекта Ленина до Декабристов. И Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса.
1: Лето практически. Да?
0: Как же хорошо-то, господа.
2: Кайф.
0: Я посмотрел на выходные. Сегодня до 28, завтра до 29 без осадков. В воскресенье до 29 небольшой дожичек. Чуть-чуть, две капельки какие-то.
1: Ну так, освежится.
0: Освежится, да. Mm-hmm. А так погода прекрасная стоит, поэтому я думаю, планы на выходные громадьем, да?
1: Хорошо, да. Ты что будешь делать?
0: Ну, я же сказал, у меня на велосипедах в планах покататься, mm-hmm. сходить в несколько летников наших посетить. Вот. Ну и в гараже, если возможность будет, тоже хочу прибраться, потому что там зимы накопилось всего-всего-всего. Mm-hmm. Это вот такие пока на поверхности планы, потому что там еще я планирую, но еще планирует супруга, а еще планируют дети. И когда ты приходишь домой, понимаешь, что твои планы далеко не в первую очередь.
2: Могут поменяться.
0: Не то, что помогут, они когда отодвигаются. То есть
1: не в приоритете.
0: Вот это я с тобой согласен полностью, что может быть оно так. Но не забывайте, что противопожарный режим действует на территории. Сегодня нам как раз про это рассказали аккуратно. Так, сегодня можно поздравить всех работников, кто занимается климатом, Международный день климата, День климатолога. Есть даже такая профессия.
2: Синоптики, наверное, нет, другие.
0: Ну, тут вот, наверное,
1: глобальное потепление, кто изучает,
0: вообще,
1: наверное.
0: Да, мне кажется, все люди, которые занимаются, не только говорят, какая будет погода, а вообще занимаются климатом.
2: Влияет на нее.
0: Следуют, смотрят, наблюдают. Международный день семьи сегодня, то есть семейные праздники.
1: Шикарный,
0: да,
1: праздник.
0: Можно, мне кажется,
1: дома собраться, роллов заказать, пиццы. Даже на улице можно собраться.
0: Прекрасно. В общем, выбирай праздник по душе, ну и а также можешь воспользоваться нашим мессенджером Макс, чтобы передать привет или поздравление, кому пожелаешь. Сегодня в пятницу, мне кажется, это особо актуально. Мессенджер Макс плюс 7932-020-102.5. Совсем скоро уже и встречайте диджея Дэна, также Яна Ефимова и Миша Киселев в вечернее шоу. Яна Ефимова еще делает свежие истории каждый час. Ну а вместе ребята встречаются в 17.00, чтобы вас порадовать шоу «Без правил», так и называется, «Джем без правил».
2: Да.
0: Все это сегодня здесь. Прекрасная музыка, прекрасная погода. Что еще для счастья нужно? В общем, желаем всем отличных выходных.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Мошенники перед началом ЕГЭ нацелились на выпускников. Против 11-классников используют двухэтапную схему обмана. Сначала злоумышленники за символическую сумму обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов, причем сделать это прямо во время экзамена. Для этого выпускнику необходимо пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат. Накануне экзамена приходит видео о том, что предоставить реальные ответы невозможно, однако можно купить некую экспресс-подготовку. Способ обмана эксперты называют гибридом мошенничества и психологического саботажа. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП Екатеринбург. Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Росавиация к утру пятницы сняла ограничения в большинстве аэропортов, где действовал план «Ковер». Ограничения на использование воздушного пространства пока продолжают действовать в Махачкале и Череповце. Возобновили работу без ограничений столичные Внуково, Домодедово и Шереметьево. Каждый из этих аэропортов сначала вводил частичные ограничения и принимал самолеты по согласованию со службами безопасности. По данным Минобороны, над регионами России этой ночью сбили больше 350 дронов. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. Объем продаж в денежном выражении вырос на 21%, а число покупок на 13%. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем доброго бодрого. В Екатеринбурге 11.04. Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». За бортом солнечный плюс 24. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада от 3 до 8 метров в секунду. Но в течение дня 26-28 жары.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.
1: Jam.FM.
7: 102.5.
1: Jam.FM.
8: Все мы изначально чайники с мечтой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Тапку в пол и вперед, без тормозов. Газующая Зиверт со свеженькой вещицей на Jam FM. Ну, если вдруг что-то не успевается, все-таки пятница сегодня, всех с последним рабочим, другие подруги, можно тоже немножко газануть, чтобы все-все-все-все-все сделать, везде по всем параметрам плюсики стояли, ну и с чувством выполненного долга, с легким сердцем отдыхать. Да, впереди два выходных с отличной, шикарной просто погодкой. Это здорово. Ну а с меня, как всегда, хорошая музыка на Jam FM. Зовут Диджей Дэн. Всем большой привет. Скоро Бахти Туркен, затем Джаспер Фокс. А прямо сейчас компанию составит Артем Качер на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». Сервис «Яндекс.Карты» у себя рисует 5 баллов из 10. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Здесь оставим около 50 минут. В районе 20 Халтурина от технической до Кирова, Восточка от Ленина до Декабристов, а также Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. 15 минут это Шевская от Краснофлотцев до Промышленного проезда, Машиностроителей от площади Первой пятилетки до Космонавтов, Карла Либкнехта Роза Люксембурга от Шевченко до Карла Маркса.
1: Реклама.
3: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
4: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане». Очень интересно.
5: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
6: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и

0: данных ближе. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Супруга Александра Цикало получила травму во время массажа. На днях модель Дарина Эрвин отправилась к опытному массажисту в Лос-Анджелесе, чтобы размять свои мышцы. Однако вместо того, чтобы помочь, горе-специалист травмировал девушку. Звезда оказалась в инвалидной коляске. Об этом она сообщила в личном блоге. По словам Дарины, она заранее попросила мастера быть аккуратнее, ведь у девушки межпозвоночная грыжа, которая безумно болит. В результате сеанса у жены телеведущего онемела нога. Эрвин даже обратилась за медицинской помощью. Она поделилась. Грыжа позвоночного диска сдавила спину нерв и онемела нога. Небольшое милое напоминание о том, чтобы с осторожностью относиться к тому, какому медицинскому работнику вы доверяете свой позвоночник. Отмечу, что Дарина и Александр объявили о романе в 2018 году. Ради художницы шоумен развелся с женой. Разница в возрасте между возлюбленными – 30 лет. Да уж, массажист явно перестарался. Пожелаем девушке здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом солнечное, плюс 24. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Без осадков, ветер с запада 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 26-28 тепла.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента. Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты. Певица призналась, что главный секрет ее привлекательности – это рутина. Джей-Ло выработала определенный график бьюти-ритуалов, каждый из которых помогает ей выглядеть не хуже 30-летних моделей. Звезда призналась, что раньше принимала красоту как неотъемлемую часть своей персоны, которая будет с ней всегда. Однако с возрастом она поняла, что цена роскошного вида – постоянство и дисциплина. Певица поделилась. «И я подумала, что красивая кожа – это не то, что получается само собой, не то, что ты получаешь просто так. Это то, что ты создаешь каждый день. Я очистила кожу, сейчас нанесу сыворотку, крем для глаз, увлажняющий крем, бальзам, сыворотку для шеи и все, что нам нужно. А через 9 часов я встану и повторю все заново». Ранее поп-дива упоминала о том, что хотела бы сделать себе пластическую операцию. Но я отмечу, что Дженнифер Лопес 53 года. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». За бортом солнечное, плюс 25. На сегодня синоптики пообещали перемену, облачность без осадков. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня до плюс 28.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. В центре Екатеринбурга создание администрации обрушилась часть лепнины. Под слоями штукатурки оказалась кирпичная кладка, от которой также свалилась вниз. Обрушение произошло в районе одной из парных колонн со стороны главного входа. Фото публикует портал 66.ru. На месте уже работает спецтехника, территорию по соседству с местом инцидента оградили. В администрации журналистам сообщили, что никто не пострадал, а фасад мэрии будут восстанавливать. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Об этом пишет агентство ЯН. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет Коммерсант со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает Коммерсант Урал. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». За бортом плюс 25. На завтра. Суббота, 16 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14. Завтра днем 20-27 тепла.
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
4: Вертеброцентр. Живи легко.

Есть ждуны, ну, которые иначе не могут, а есть, наоборот, те, кто не любит ждать. Вот из них Мари Каймери. Со свеженькой вещицей «Давай не ждать». Поддерживаю всеми руками и ногами, по крайней мере, здесь, в моменте. Ждать нечего, у меня все. По крайней мере, готово на ближайшее будущее. В плане хорошей музыки и отличной легкой пятницы. У микрофона я, Диджей Дэн. Скоро мод, затем Томас Невергрин. Ну, а прямо сейчас компанию составят Клава Кока и Нилетто на Jam FM.

0: музыки на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». Те же 5 баллов из 10 горят на страничке сервиса Яндекс.Карты. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Блюхер от Миродашевская, Восточка от Первомайска до Декабристов. Яката 20-го километра до Высоцкого. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15. Халтурина от Полихинской до Кирова. Луначарского стоит от Энгельса до Декабристов. Роза Люксембург, Карла Липнихта от Шевченко до Карла Маркса. Токари Халтурина от Репина до Готвальда.

0: квесты. Летом в талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: любовь.
1: Гости из будущего на Jam FM. Через минутку с небольшими Яна Ефимова со свежими историями.
2: Реклама.
3: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
3: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Ника Здорик встретилась с новорожденной племянницей. Звезда сериала «Ландыши» стала тетей месяц назад. Недавно она прилетела в родной город, чтобы лично увидеть новорожденную малышку. Кадрами с милой встречи Ника поделилась в личном блоге. Она прокомментировала. «Случилась долгожданная встреча спустя месяц после рождения. С моей племянницей. Глаз и рук невозможно от нее оторвать». Как пишет Супер, визит актрисы в Самару оказался особенным еще и потому, что ее сестра праздновала день рождения. Поклонники остались в восторге от фотографии Ники с младенцем на руках. Они написали в комментариях, цитирую, «Как же приятно наблюдать такую картину. Ника будет прекрасной мамой в будущем. Вау, Ника, какая же вы милая. На ваших ручках такая кроха. Малышке повезло с такой тетей». Отмечу, что Ника Здорик выросла в многодетной семье. Помимо нее родители воспитывали еще 4 детей. Классно? Ну а мы поздравляем Нику с новым статусом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 13:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Преимущественно солнечная и плюс 25 в центре города. На завтра, субботу, 16 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
11: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
11: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Раз, два, три, четыре.
1: Физкультурно разминочная. Руки вверх на Jam FM. Ну, а если вдруг ты собрался еще размяться в воскресенье, не просто, а на майской прогулке, то тогда эта инфа очень полезна для тебя. Мы там тоже будем в это воскресенье на майской прогулке Jam FM, и будет там наш Альф на старт. Так вот, если сделаешь с ним фоточку, а потом загрузишь в группу Jam FM ВКонтакте, то можешь выиграть приз. Понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем трех победителей среди всех ваших загруженных фотографий с Альфом с майской прогулки, ну и подарим сертификаты. Итак, если будешь на майской прогулке, находи, лови нашего Альфа, делай фотку, загружай в группу Jam FM ВКонтакте, в нашу официальную. Подробности там же, в группе Радио Jam FM ВКонтакте, для слушателей старше 12 лет.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентра «Камевосток» на Сибирском тракте 30. Те же 5 баллов из 10 горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский, подход в Люхер от Мира до Шевская, Восточка от Первомайска до Декабристов, Луначарского от Первомайска до Декабристов. На этих направлениях более 20 минут оставим. В районе 15 это Халтурин от Технической до Кирова, Якат от реки Березовка до Высоцкого, Малышева от Мира до Карла Липнихта, Челюскинцев от Братьев Быковых до Космонавтов.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Федеральные ленты публикуют первые кадры, на которых освобожденные из плена российские военнослужащие. Фото традиционно сделаны в автобусах, которыми россиян вывезли на территорию Белоруссии. Также кадры сделаны и у одного из автобусов. На них возвращенные из плена разворачивают российские флаги. Напомню, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 205 на 205. Об обменах, возможных в мае, официальные лица начали говорить в преддверии 9 мая. В рамках объявленного перемирия речь заходила в том числе об обмене по формуле 1000 на 1000. В Кремле накануне заявляли о продолжении работы над списками для обменов, однако даты, в том числе 15 мая, не назывались. И в Свердловскую область после состоявшегося обмена пленными возвращаются трое военных. С 2025 года уральцы числились пропавшими без вести. Об этом пишет агентство ЯАН со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову. Один из военных – житель Каменско-Уральского, второй – освобожденный из Екатеринбурга и третий – житель Краснотурьинска. Сегодня также ожидается обмен телами погибших. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль ГАЗ-3105, который можно считать аналогом современной категории «бизнес-класс», а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Весенняя чистка кондиционера поможет избежать дорогого ремонта. Эксперты советуют не откладывать техобслуживание до лета, когда домашний или офисный охладитель будет с трудом выдерживать пиковые нагрузки. Среди плюсов весенней чистки кондиционера – режим зимнего простоя. После него загрязнения внутри блока сухие и легче чистятся. Также в мае у сервисных центров еще не начался горячий сезон, и найти специалиста проще. Основной объем загрязнений внутри кондиционеров создает пыль, волокна ткани и шерсть животных. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». В центре города солнечное, плюс 26. На завтра, субботу, 16 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-27. Тепла.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

Да, именно так можно сказать, так это про детей. Они точно на месте никогда не сидят, на постоянном движе. Филатов Карас на Jam FM. Ну а если у тебя на сегодня тоже движ запланирован, я думаю, что можно так про большинство сказать, потому что пятница, надо все успеть сделать, то тогда пусть все обязательно получается, доделывается, выходит на раз-два, горит, работа в руках, и при этом легкости и хорошего настроя. Ну и пятница отличный. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Бандера, затем Анастасия, а прямо сейчас Элок на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга Парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всех семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
4: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
3: Как попасть?
4: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
5: 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-50-01. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 14.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 36 баллов. Уже сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Малышева стоит от Бажов до улицы Егоршинский подход. Блюхер от Мира до Шевской. Восточка от Первомайска до Декабристов. Карла Липнихта до Люксембург. От Шевченко до Карла Маркса. Тормознем на Халтурина. От Технической до Кирова. Малышева стоит от Мира до Карла Липнихта. Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной.
7: Реклама.
9: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» ИН-66-72-092-202-202. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге оживут герои из романа Булгакова. В доме Поклевских «Козел» представят коллекцию авторских кукол, при создании которых мастера вдохновлялись великим творчеством Михаила Булгакова. Гости пространства смогут погрузиться в таинственный мир писателя. Выставка «Булгаков. Мистика и реальность» приурочена к его 135-летию. Как пишет Global City, для уральцев это будет просто выставка. Но для мастеров-кукольников настоящий и серьезный конкурс. Участие в нем приняли более полусотни творцов. Организаторы поделились. Конкурс дает художникам шанс выйти за привычные рамки, воплотить новые идеи и отточить свое мастерство. Оценивать работы будет профессиональное жюри из Москвы, Челябинска, Башкирии и Татарстана. Посетить выставку можно уже с сегодняшнего дня. Она будет радовать посетителей до 26 июля. Классно? Звучит очень необычно. С нетерпением будем ждать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». За бортом солнечно и плюс 25. На завтра, субботу 16 мая, синоптики пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер. При этом юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 14. Завтра днем до плюс 27.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

хорошо будет, если выйдешь на связь. Приветы, поздравления, с приветами, с поздравлениями. Все, тебя принимаю. И, конечно, пятничное настроение. Есть, тем более, есть повод. Сегодня 15 мая, на днюшечке или что-то еще, свадьбки, может быть. Поэтому я в твоем распоряжении. Ну, либо, как уже говорил, просто поделись хорошим настроением, и оно, как улыбка, не раз к тебе вернется. Можешь писать в Максе, плюс 7-932-020-102.5, также на нашей страничке ВКонтакте, группа GMFM, ну и сайт radio.gmfm.ru в твоем распоряжении. Кстати, там тоже все звучит для всех абсолютно, кто онлайн. Отзовись, порадуй на GMFM. Отличной пятницы, меня зовут Диджи Дэн. Скоро Люк и Ли, затем Лёш Свик, Нилетто и Маригу. А прямо сейчас елка на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
0: Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Соцсетям могут предложить самостоятельно блокировать резонансные дипфейки. Также среди инициатив создание базы технологических угроз и введение маркировки контента, созданного нейросетями. Она должна появляться до того, как ролики, фото или тексты будут распространены. В Роскомнадзоре газете «Коммерсант» пояснили, что соцсети смогут самостоятельно контролировать быстрое распространение контента и приостанавливать его до проверки у доверенного источника. Эксперты рынка добавляют, что проблема соцсетей в том, что пока нет механизмов, которые умеют достоверно отличать ИИ-контент от авторского. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Переговорщики американской стороны хотят обсудить с Россией освобождение двух осужденных граждан США. Об этом сообщила CBS со ссылкой на источники. Сторонами переговоров называют Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, а с российской стороны речь идет о спецпредставителе президента Кирилле Дмитриеве. Возможными кандидатами на освобождение СМИ называют Александра Антонова, которому 66 лет, и он осужден за призывы к терроризму. Также, вероятно, обсуждение вопроса об освобождении Чака Циммермана, находящегося в тюрьме по обвинению в контрабанде оружия. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Вертепроцентр». За бортом солнечное, в центре города плюс 25. На завтра, субботу, 16 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 20-27. Жары.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается. Тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник.

Матвей Мельников на Jam FM, начало четвертого в Екатеринбурге, и про наш путь можно точно с уверенностью сказать: экватор пройден, а если про всю неделю, то все, вся неделя уже позади, и прям по курсу еще несколько часов, и все, вот они, классные, теплые, жаркие выходные. Какой-никакой, но тем не менее повод для улыбочки есть. Планов тебе приятных и хорошего настроя. С меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Моджо, а еще раньше Сергей Лазарев. Ну а прямо сейчас компанию составит Ирина Дубцова на Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». 6 баллов сервис Яндекс карты рисует у себя на страничке. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. Восточная от Первомайска до Декабриста. Блюхера от Мира до Шевской. Малышева от Мира до Карла Липнихта. Челюскинцев от Братьев Быковых до Космонавтов. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это Мир от отдельного переулка до Первомайска. Карла Липнихта, Роза Люксембург. От Шевченко до Карла Маркса. Ленина от Тимирязева до Хохрякова.

0: квесты. Летом в талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Будь моей. Вот с таким нешуточным желанием немецкий певец Камрад на Jam FM. А Яна Ефимова с желанием поделиться свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Сергей Лазарев исполнил мечту своего сына. Певец вполне заслуженно забирает звание отца года. Он не только воспитывает своих детей в умеренной строгости, но и с огромным удовольствием. Недавно артист исполнил мечту своего сына Никиты, которому 11 лет. Он является ярым поклонником футбольного клуба «Реал Мадрид». Лазарев отвез его на матч любимой команды. По словам артиста, это была вторая попытка попасть на игру. Первая закончилась разочарованием. Зато в этот раз артисту удалось порадовать своего сына. Сергей прокомментировал: «Я очень хотел сделать ему такой сюрприз и исполнить мечту. Увидеть матч любимой команды живьем. Счастлив, что в этот раз все удалось. Хотя результат матча не оправдал наших ожиданий, но Никита все равно доволен, что увидел свою любимую команду. Увы, команда Никиты проиграла матч. Покидая стадион, мальчик не сдержал слез. Однако звездный папа нашел слова поддержки. Какой же Сережа все-таки молодец. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. Солнечное плюс 25 в центре города. На завтра, суббота, 16 мая. Синоптики прочат переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14. Завтра днем 20-27 тепла.
12: Реклама.
14: Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
15: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
14: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Получается семейное авто. Семейный дуэт, 5 утра, прыгнем в тачку на GMFM. Ну, а если говорить про воскресенье, то также можно сказать про события. И не только оно семейное, вообще всеобщее для всех. Кто угодно может принять участие. Как всегда, майская прогулка 17 мая, мы тоже там будем. И на старте также будет наш Альф. Если ты сделаешь с ним фоточку и выложишь в группу GMFM ВКонтакте, то можешь выиграть приз. А именно 18 мая мы при помощи специального приложения рандомно выберем трех победителей среди всех, кто выложит фотки с Альфом с майской прогулки, и подарим сертификаты. Подробности ищи в группе GMFM ВКонтакте для слушателей старше 12 лет.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты». Малышев зайдет от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Блюхер от Мира до Шевская. Восточка от Первомайска до Декабристов. Халтурина технически до Кирова. На этих направлениях оставим более 30 минут. В районе 20 это Луначарского от Шарташской до Куйбышева, Гагарина от Педагогической до Блюхера, Карла Липних второго Люксембург, от Шевченко до Карла Маркса. И 15 минут это фронтовых бригад от электриков до космонавтов, Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева.
3: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и НН-56-72-092-202-202. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Кибермошенники атакуют школьников перед началом единых госэкзаменов. Об этом предупредили в Роскачестве. Сначала аферисты предлагают купить ключи к успешной сдаче экзамена, а затем за дополнительную плату пройти ускоренный учебный курс. В Рособрнадзоре отметили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе. Основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. На Среднем Урале активизировались гадюки. С начала мая покусали уже троих свердловчан. Все пострадавшие своевременно поступили в областной центр острых отравлений. Один пациент уже выписался, две женщины проходят лечение. Специалисты предупреждают, что в случае укуса нельзя накладывать жгут, делать насечки, поить пострадавшего алкоголем, прижигать укус или отсасывать яд. Необходимо промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, принять обезболивающие и антигистаминные, вызвать скорую, ну или самостоятельно добраться до больницы. В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». В Екатеринбурге презентовали полную программу 3-го фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Он пройдет с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга и в музейном комплексе в Верхней Пышме. В этом году состоится первый в мире женский мотофорум. Еще одним нововведением станет перенос трассы для кубка по суперэндуро с улицы 8 марта в исторический сквер. В акватории Верхосецкого пруда пройдут всероссийские соревнования по водным видам. Это аквабайк, гидрофлай и другие. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира и России. Главный день фестиваля 6 июня по традиции начнется с мотопарада из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Вход на площадке фестиваля в Екатеринбурге бесплатный. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа1». За бортом солнечное плюс 27. На завтра, субботу, 16 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14. Завтра днем тоже жаришка до плюс 27.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ «Синица.Реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

Какие приятные слова. Вот почаще, побольше, вообще без меры можно. Тем более сегодня в пятницу настроение-то подобающее. Бурито Ёлка здесь на Jam FM. Ну, только для тебя хорошая музыка и только для тебя вечернее шоу, которое уже в следующем часе, в 17.00, Jam без правил. Миша Киселёв, Яна Ефимова с тобой будут общаться в течение 2 часов, делиться разными интересностями, полезностями, лайфхаками. В общем, чтобы не пропустить, самому все услышать, может быть, даже увидеть, оставайся здесь на волне Jam FM. 17.00, Jam без правил, вечернее шоу. Миша Киселёв, Яна Ефимова с тобой. Ну, а пока с тобой я, диджей Дэн. У меня все готово в плане хорошей музыки. Скоро Нюша, затем Вань Дмитриенко, а прямо сейчас клан Карсел на Jam FM.

0: скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 36 баллов. Движение затруднено. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Малышева стоит от Бажова до улицы Егоршинский подход. Блюхер от Гагарина до Шевская. Восточка от Первомайска до Декабристов. И КАТ от 20-го километра до Высоцкого. На этих направлениях оставим более 30 минут. В районе 15 от Малышева от Мира до Горького, Халтурина, Техническая до Кирова, Ленина, Тимирязева от 8 марта, Карла, Липникта, Белинского от Куйбышева до Ленина.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и НН-66-72-092-202-20. Информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вик Дайнека на Jam FM. Стоп! Куда же я иду? А мы не останавливаемся, двигаемся дальше, и через минутку с небольшим наш путь пятничный приправит свежими историями Яна Ефимова.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
4: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
3: Поддержи любимый «Урал».
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: 2026 год. Екатеринбург, 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Джордж Клуни рассказал об опасном сюрпризе от супруги. Артист рассказал об опасном сюрпризе, который приготовила ему супруга Амаль на его юбилей. В беседе с журналистами актер с юмором поделился впечатлениями от празднования дня рождения. Как оказалось, Амаль подготовила для избранника сразу несколько подарков, в том числе организовала неожиданный сюрприз с участием друзей. Близкие Клуни переоделись официантами и внезапно появились перед именинником. Сам Джордж отреагировал на эту затею с долей иронии. Он прокомментировал: «Устраивать сюрпризы человеку в 65 лет – дело опасное. Можно и не выдержать. Понимаете, это мог быть конец. Так что с сюрпризами нужно быть осторожнее». Отмечу, что супруги женаты уже более 10 лет и воспитывают близнецов – Эллу и Александра. Да уж, сюрприз действительно опасный, но до чего же все-таки крутой. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». Солнечная в центре города, плюс 27. На завтра, суббота, 16 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом юго-западный от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27.
11: Реклама.
13: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
14: А кто застройщик?
13: Талан. С этим мы точно определились.
14: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

А здесь с нами уже в следующем часе нарисуются Миша Киселев, Яночка Ефимова. Джейм, без правил, наше вечернее шоу в 17.00, не пропусти, в течение двух часов будут с тобой делиться, общаться, рассказывать разные интересности, полезности. Итак, в 17.00, Джейм, без правил. Ну, а я пока ставлю для тебя хорошую музыку, ну и побыстрее уже отстреляться, и классно начать с улыбочкой вечер пятничный. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Татьяна Куртукова, затем Мари Краймбрери, а прямо сейчас Элтон Джон и Дуа Липа составят компанию.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на местные СМИ. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита фактически завершена, остались последние штрихи. Пожар в центре Екатеринбурга оперативно потушили. ЧП произошло сегодня днем на углу Ленина Хохрякова. Горело между двумя зданиями, что конкретно пока непонятно. К счастью, спасатели справились с огнем быстро, пишет Е1. В Свердловскую область после состоявшегося обмена пленными возвращаются трое военных. С 2025 года уральцы числились пропавшими без вести, сообщают евроазиатские новости со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову. Один из военных – житель Каменска-Уральского, второй – освобожденный из Екатеринбурга и третий – житель Краснотуринска. Сегодня также Россия и Украина провели обмен телами погибших. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также в Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. В Екатеринбургском зоопарке в пятницу отметили день рождения льва Эрни. Имениннику организовали праздничный обед. Царь зверей отпраздновал 19-летие. На праздничном столе были самые любимые его блюда. Больше всего Эрни любит курятину. А горожане наблюдали за процессом. Будучи львенком, Эрни колесил по России с передвижным цирком. Затем его продали в зоопарк. Он был не в лучшей форме. Однако забота сотрудников зоопарка и хороший рацион помогли ему восстановиться. Сейчас он в блестящей форме, рассказали в зоопарке. Ремонт трамвайных путей на ЖБИ закончат на сутки раньше. Изначально работы на Высоцкого-Сыромолотова были запланированы с 16 по 19 мая, но теперь власти обещают запустить трамваи уже в понедельник утром, 18-го, чтобы жители ЖБИ смогли спокойно добраться на работу. До 500 000 рублей хотят получить выпускники от родителей за окончание школы. При этом 70% старшеклассников рассчитывают минимум на 100 тысяч рублей после выпуска. Но большинство родителей готовы дарить такие суммы только за высокие баллы на ЕГЭ и поступление на бюджет. Доллар 73.14, евро 86.29.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертепроцентр». На завтра, субботу, 16 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 20-27. Тепла.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 30.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время начинать. Ну что, давайте здороваться, давайте обниматься. Легкие такие, дружественные, знаешь, такие,
3: так.
2: Дружественный кис от нас, да. Меня зовут, кстати, Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. Сегодня у нас наконец-то пятница, была сокращенная рабочая неделя. Вот ты ощутил вот эти 4 рабочих дня?
2: Я понял, что для моей жизни тяжело начинать позже. Мне лучше заканчивать раньше. То есть в чем смысл?
3: С понедельника всегда?
2: Да, с понедельника по четверг. Ну, то есть у тебя же есть какой-то биоритм твой внутренний, что понедельник, пятница, ты работаешь. Понятно? Что мы из мира, ну, назовем это шоу-бизнеса, работаем всегда, и выходные, там, и праздничные, но конкретно вот там в радиоформате, телевизионном формате я привык вот понедельник, пятница, и поэтому, когда мы начинаем со вторника, ты как-то тяжело.
3: Раскачиваться
2: надо.
3: Кстати, я сегодня хочу поздравить тебя с праздником. Сегодня 15 мая, день харизмы, харизматичных людей.
2: Харизма. Я, кстати, думал вот по этому поводу, можно ли прокачать харизму. То есть очень много тренингов, но это не там, где надо... А шарик с харизмой запустить в небо, и она обязательно придет, а какие-то прокачивающие именно тебя, внутренние вот эти приколы. Но я пришел к выводу о том, что, ну, по поводу развития харизмы, ну, вопросы риторические.
3: Но многие считают, что с ней нужно уже родиться, понимаешь, априори.
2: Я тоже, если честно, так думаю. Вот я правда так думаю. Человек может меняться путем как бы набирания какого-то опыта, кругозора. Ты можешь это сделать. Но вот именно как-то, ну, прокачать прям свою харизму. То есть представим, что ее ноль, а она стала там 100, например.
3: Но опять же, нет ничего невозможного, понимаешь?
2: Вот. Думаем-то, все, вот берем за ориентир твое высказывание.
3: Ну, для тебя кто самый харизматичный звезд, например?
2: Это Фрэнк Синатра, для меня легенда вообще. У меня потому что есть две песни любимые, это «Отпетые мошенники», «Люби меня, люби», и вот Фрэнк Синатра «I love you, baby», вот это очень клево. Обожаю просто ее, все время хочу выучить ее, ну и спеть.
3: Так, а что тебе мешает? Подожди.
2: Мне...
3: Ты английский язык не знаешь?
2: Нет, я знаю. У меня хороший спич, вот. Но суть в том, что не в словах дело. Дело в... То есть мне нравится, когда песня поется сердцем, твоим внутренним состоянием. А у меня это есть, но, к сожалению, чуть-чуть не подкрепляется вокальными данными. То есть где-то я, ну, не дотягиваю...
3: Расширить вокальный диапазон.
2: Да. Вот кто-то харизму будет качать, вот я буду качать вокальный диапазон.
3: Вокальный диапазон. Для меня все таки Сереженька Бурунов самый такой харизматичный у нас человек в российском шоу-бизнесе.
2: Вопросов нет, мне кажется, каждый второй человек в стране плюс-минус, ну, его знают. И причем, я думаю, даже не то чтобы прям смотрел фильмы, но знает его как личность точно.
3: Неужели не смотрел «Полицейский с Рублевки»?
2: Я не смотрел этот сериал, но я знаю про что, там серии, вырезки, то есть это я
3: отрывки
2: всегда в курсе.
3: Видел.
2: Да, я всегда в курсе как бы каких-то событийных таких историй. А для меня он с большой разницей. Большая разница.
3: Я поняла.
2: Да. Тебе еще не разрешали тогда смотреть?
3: Нет, я все смотрела, понимаешь, родители смотрели, я тоже.
2: Он говорил о том, что ему тяжело было выбраться из этого амплуа долгие годы. То есть он уже вот как закрепился, там пародийный, получается, жанр.
3: А всегда
2: жанр
3: образ преследует артистов, конечно.
2: Да, и вот он именно вживается в роли очень хорошо. Ну, актер есть актер, вопросы какие могут быть. Но мы сегодня вживаемся не просто в роль, но и в нашу собственную жизнь. Это «Джем без правил», и ближайшие 2 часа мы будем с тобой. Такая прекрасная музыка на Джем FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 17.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевской, Малышева от Бажова до улицы Егошинский поход, Восточка от Советской до Декабристов, Малышева от Мира до Горького. На этих направлениях оставим более 40 минут. В районе 30 это Комсомольская, от Педагогической до Малышева, Ленина, Тимирязева до Хохрякова, Ика отстоит от 19-го километра до Высоцкого, Халтурина от Технической до Кирова.

0: внимание! Очень интересно!
1: Анечке про талисман рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим FM. Go!

0: is the answer.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Как говорят легенды, можно, а зачем? Поэтому мы лучше сделаем свеженькое да хорошее. Лайфхаки и тренды. Мы говорим о том, что вам можно сделать, чем воспользоваться, где снять, куда выложить.
4: Скажи, ты знаешь, что нужно для того, чтобы разбогатеть?
3: Я в целом знаю, что сделать, чтобы разбогатеть.
4: Давай,
3: вообще,
4: что?
3: Я считаю, что если у вас в семье кто-то зарабатывает больше, ничего страшного, если это ее отец. Ничего страшного. Просто идите с ним, ну, как бы по жизни, в один шаг и все.
4: А вот люди в интернете массово моют руки солью с корицей.
3: А что значит массово? Типа они садятся все,
4: засовывают? Ну, это такой тренд, понимаешь, шизов тренд называется в интернете.
3: Нет, я думал массово, в смысле, собираемся так с семьей. Родней, да, руки
4: нет,
3: в соль.
4: Нет, нет, нет. А, соль якобы снимает денежный блок, да, притягивает поток вот, это, вот этих финансов и удачу.
3: Так.
4: Утверждается, что ритуал нужно повторять 3 дня подряд, иначе он вообще не сработает. Понимаешь?
3: Я вот как считаю? Я считаю, что если это, ну, как бы, ну, давайте честно, много денег это не стоит. Ну, соль там, да, 20 рублей, ну, там, ладно, возьмите одного пакета, я думаю, ну, хватит там на 3 процедуры. Ну, что, он корица где-то 70 рублей
4: все
3: пачка.
4: Копеечные достаточно.
3: Ну, как бы, да, я считаю, что если что-то вас мотивирует, это можно сделать без проблем. Ну, то есть, если как-то это какой-то эффект
4: главное
3: плацебо.
4: Главное в это верить, что это притягивает к тебе удачу и финансы.
3: Так же, как и многие представители нашей страны, например, проезжают под поездом железнодорожным, ну, под
4: я
3: мостом.
4: Я всегда загадываю желание.
3: Ну, ты желание, а есть хлопают. Вот кто хлопает? Это к деньгам. Это
4: к деньгам.
3: Да, да, да. Ну, это же суеверие, какие-то поверья. Я думаю, что вот соль с корицей, она примерно как бы оттуда же. Ладно, следующую историю, которую вы можете для себя использовать. Смотрите, для тех, кто носит сережки. Есть же сережки-гвоздики. Значит, кто это не знает, по большому счету, это реально выглядит как гвоздик. Только маленький, сантиметровый.
4: Ну, да.
3: Который вставляется в ухо, да.
4: Мне кажется, нет таких, кто этого не знает.
3: Ну, лучше уточню, да. Здесь вам поможет пуговица. То есть, в чем смысл? А, обычно они имеют острый наконечник сзади, когда вы продеваете его, ну, проталкиваете, получается, через мочку уха. С обратной стороны, вот этот гвоздик, он как бы остренький. Ну, чтобы она шить и как бы заскочила в вашу вот эту микродырочку. Так вот, чтобы не уколоться, вы можете взять пуговичку и как бы подставить ее на ту вот мочку и аккуратно надевать это.
4: Ну вот я смотрю, у тебя как раз-таки есть эта сережка. Неужели ты часто вот
3: Я нет. Я вообще я не знаю, когда я снимаю, если честно.
4: Я тоже не снимаю свои украшения.
3: Вот, а если вдруг кто-то любит...
4: В панику пошел,
3: любит
4: понимаешь?
3: Поиграться,
4: а там надо снять.
3: Да, любит поиграться, можете вот когда надеваете сережки, не уколитесь. Вот вам, пожалуйста.
4: А у меня, кстати, есть еще такой тоже бытовой лайфхак. Его придумали в Южной Корее. Там бананы продают по схеме один на каждый день. Ты знаешь, как это?
3: А, да, да. Это где слева зеленый,
4: да,
3: а справа
4: упаковка.
3: Уже
4: ну, например, допустим, 3 банана в упаковке. Там самый черный, знаешь, такой среднячок, который ближе там уже к черному, еще не такой зеленый. И прям зеленый-зеленый. Например, черный ты уже сегодня можешь съесть,
3: да,
4: а черный
3: прикольно.
4: Через 2-3... Ой, зеленый, наоборот, через 2-3 дня.
3: Не, ну я просто, когда покупаю бананы, штук 6. У них в этой, ну, жизни, в моей, как бы, жизнь банана в моем доме может поделиться на 2 вектора. Угу. Первый, их не будет через час, ну, я люблю бананы, честно.
4: Я тоже.
3: А второе, это они, ну, как бы, падут храброй жизнью. То есть они так и останутся нетронутыми.
4: Ты какие берешь, зеленые все-таки или какие?
3: Не, мне не нравятся сладкие. Мне сладкие не нравятся.
4: Я обожаю вот именно вот эти
3: мне
4: сладкие.
3: Нравится вкус. Мне нравится именно вкус. Вот сладость банана я как бы не ценитель
4: уже
3: более такие.
4: Я шоколадки заменяю им.
3: Ну, да, наверное,
4: хороший
3: подходит.
4: Такой десерт.
3: Хотя можно не заменять шоколадки, если честно. Я тебе, как человек, который живет с тренером-диетологом, могу смело сказать, что ты можешь кушать шоколадки.
4: Да?
3: Да, просто в определенное, прям шоколад.
4: В определенное время. С утра.
3: Не, не с утра. Ты можешь сделать это где-то до 12. Ты можешь съесть, если прям сильно хочешь.
4: А
3: как
4: что
3: бы.
4: После 12 там уже как-то по-другому?
3: Суть в чем? Суть в чем? Суть в том, что у тебя есть определенная человеческая физическая потребность. И если ты ее закроешь утром, и у тебя день еще целый впереди, то это помогает тебе не сорваться вечером. То есть, если ты понимаешь, что ты как бы сладкоежка.
4: Психологически такой.
3: Да, момент. Да, да. То есть я за похудение с любовью. Вот как бы, понимаете, вот такое. Кстати,
4: без жестких ограничений.
3: Именно она и держит наше сердце в тонусе. В общем, вот вам лайфхаки, вот вам тренды, чем заняться, что поделать. И если будет свободная минутка, можете, собственно, проверить это на себе.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
6: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
9: Телефон рекламной службы JAMFM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: JAMFM.
12: Джем без правил.
13: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вечернее шоу на JAMFM.
14: Джем без правил.
15: Ну, собственно, человек, который крутится в этих кругах, знает, что рассказать. Свежие истории.
16: Скажи, ты смотрел «Форсаж»?
15: Конечно.
16: Сейчас.
15: Но я думаю, что я на какой-то момент остановился.
16: Ну, на какой-то определенной части.
15: Нет, фанатически это была первая часть, безусловно, легендарная. Вторая часть.
16: Там еще Пол Уокер снимался.
15: Да-да-да, вторая часть, он тоже там снимался. А третья, «Токийский дрифт», вот это «Ифисими Токио», вот это тоже. А дальше у меня уже началась какая-то гонка в голове. Я не понимаю, да, где там мы прыгнули от водителей до там каких-то супергероев в моменте.
16: Не у тебя одного, понимаешь? На днях Вин Дизель объявил о работе над 4 сериалами по вселенной «Форсажа».
15: Не, ну в этом есть смысл.
16: Какой? Я не вижу.
15: Коммерческий я имею в виду. То есть,
16: ну,
15: с точки зрения...
16: Конечно.
15: Да, да, оно продается, люди ходят, неважно какой рейтинг, люди ходят, это уже, ну как сказать, это как елки, понимаешь? Это вот уже в какой-то момент...
16: И то все говорят, когда же они закончатся уже.
15: Да, но при этом все ходят и все смотрят.
16: Потому что новогодние праздники, понимаешь? Надо куда-то идти.
15: Согласен. А еще в кинотеатрах просто в этот момент почему-то случайно ничего не идет, кроме
16: ее. Интересно, почему?
15: Какие совпадения в нашей жизни.
16: Ну, кстати, вернемся к «Форсажу». Актер выступит продюсером каждого проекта, и якобы там будут более подробно развиваться вот эти сюжетные линии персонажей. Детали сериалов пока что не разглашаются, понятное дело. Поклонники негодуют, мол, ну сколько можно?
15: Не, ну опять же, давайте честно, здесь же как бы снимается, ну, на наши деньги. Ну, я в том плане, что если бы это не окупалось, если бы это не работало, никто бы этого не делал.
16: Тоже верно, понимаешь? Но опять же, нужно вовремя остановиться. Вот как со многими сериалами бывает, что первый сезон классный. Например, «Игра в кальмары» ты смотрел?
15: Да, первый сезон, да.
16: Прекрасный, второй не смотрел.
15: Не смотрел еще.
16: Второй, третий, ну вот уже...
15: Уже
16: знаешь,
15: третий
16: так...
15: есть?
16: Да, понимаешь?
15: Все, извините.
16: Уже такой,
15: извините,
16: знаешь, среднячок. То есть многие считают, что иногда режиссеру все-таки нужно остановиться, не гнаться за вот этой коммерческой жилкой.
15: Ну, опять же, кушать хочется не только хлебушек, да, но и маслицы
16: и
15: сверху
16: фуаграм
15: положить. Да, поэтому не осуждаем, но здесь перетерли... Ну, безусловно, и с большим удовольствием.
17: Прогноз погоды на JAMFM.
18: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, субботу, в 16 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27.
17: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
19: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
17: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Пришло время поговорить немножко с искусственным интеллектом. Это нейродичь. Что сейчас будет происходить? Мы задаем простецкий вопрос, связанный, ну, как бы с нашей, с вашей жизнью, и пытаемся его, ну, как бы надоумить ответить нам, как бы поступил искусственный интеллект и что бы он сделал в данной ситуации.
3: И сегодня мы решили спросить у нейросети, как же сделать красивую фотографию на телефон. Очень актуально, погода разгулялась, на улице классно, все бегут фоткаться с яблоньками. И, кстати, у меня есть свой лайфхак.
2: Давай.
3: Как сделать красивую фотографию. Я заметила, что когда тебе фоткает любимый человек, там, не знаю, подруга, муж, парень, не знаю, брат, без разницы, красота в глазах смотришь.
2: Ну, какая-то эмоция, в общем.
3: Ну, да, то есть какая-то эмоция, и он тебя видит иначе. И понимаешь, уже фотографии получаются какими-то другими.
2: А вот тут спорный момент,
3: почему?
2: Потому что, как ты сказала, красота в глазах смотрящего. То есть при любом, как бы, ракурсе тебя нормально сфотографируют. Ну, то есть какую бы фотографию он ни сделал, ну, или она, для него, для нее...
3: Ты будешь красивым.
2: Да, ты по-любому будешь супер красиво. Вот у меня также супруга. То есть есть фотки, которые мне не нравятся. Ну, делают где-то там на мероприятиях. Мне не нравятся эти фотографии. Я ей показываю, она говорит, супер, вообще супер. Очень красиво, очень красиво. И поэтому, когда она мне это говорит, я в априори знаю, что я для нее, у меня, знаешь, как она меня убедила в том, что для нее я прям 100% всегда красивый.
3: Ну, мы очень придирчивы всегда, особенно девушки.
2: Да,
3: постоянно толстая еще какая-нибудь. Понимаешь, у нас постоянно свои бзики в голове.
2: У меня главная задача быть чистым на фотографиях. Ну, чтобы там не заляпано где-то, не помято, да. Вот только с этой точки зрения. То, что у меня на лице, я считаю, что надо работать не во время фотографии, а до нее, там, не знаю, в зале или спать, хотел сказать, в кровати, но уже уточнил, что спать, да. И тут можно делать так.
3: Давай, что же нам советуют нейросети?
2: Нам еще говорит о том, что если вы хотите сделать фотографию с котом, сначала его покормите. И тогда он как бы перестанет, ну, так сильно взаимодействовать.
3: Вообще не работает. Нет, я отвечаю. Вот у меня кот, я жила с ним много лет, шотландец веслоухий, он очень не любит фотографироваться. Ему без разницы, он будет сыт или не сыт.
2: Опять ты же можешь ему давать во время какую-нибудь вкусность.
3: Ну, это уже будет не то. Там же будет видно, что его подкармливаю, понимаешь?
2: Ну, там им по телу, наверное, видно, что ты
3: его
2: подкармливаешь.
3: Нет, коты вообще максимально, они не любят фотографироваться, я это уже давно поняла. Не то, что собаки.
2: Ну, наверное, наверное, да. У меня, я как бы не кошколюб. Вот, собака-мен.
3: А я наоборот.
2: В общем, есть еще один вариант. Это если фото получилось не очень, ну вот ты почему думаешь, по какой-то причине тебе не нравится, просто скажи, что это случайность.
3: Подожди, как? Подожди, не поняла.
2: Ну, тебя как-то сфотографировали, где-то там, например.
3: Красные глаза, размазанные руки.
2: Условно,
3: это случайность.
2: Да, случайность. Это как бы брак по фото.
3: И что, ты это выложишь?
2: Нет, ну кто-то, если тебя, например, сфотографировал, вот снимают же видео, выкладывают истории там живые, и ты такая, ой, здесь случайно вышло вообще так.
3: А мне еще, знаешь, нравится такая фраза, не помню, как она точно звучит, вот когда ты фотографируешь Луну, ты же не можешь ее сфоткать в идеале, да? И также говорят, что вот ты такой же, как Луна, ты прекрасен в жизни, просто фотоаппарат не передает всей твоей вот этой красоты.
2: Ну, Android...
3: Думайте так, если так
2: Android
3: думаешь.
2: Android может сфоткать. Android не то, что сфотографировал.
3: А
2: iPhone, целом...
3: подожди.
2: Нет.
3: Ну, чтобы
2: фоткать.
3: Владельцы iPhone.
2: Да нет, ну бытует шутка просто про Android, что у них там, да, 50-60 тысяч увеличения, вот они могут фотографировать даже лунтика, который там появился. Ну, а это шутки, не более того, да, поддерживаю любой ваш выбор.
3: Тоже есть лайфхаки, как, значит, сделать от нейросети классные фотографии. А вот она пишет, что нужно фотографироваться именно на полный желудок. Якобы сытый человек всегда выглядит счастливее и красивее на фотографии.
2: Нормально, поддерживаю. И я точно, ну, я 100%. Но опять же, если я много поем, то как бы будут конкретные видные части моего тела.
3: Животик.
2: 100%, да. Ну, то есть я достаточно такой объемный человечек, и у меня будет видно. Но я, во-первых, не захочу фоткаться.
3: Не знаю, мы когда идем с подружкой в ресторан, мы всегда фоткаемся до, потому что знаем, что потом после нам будет не до этого.
2: Ну, да. Я про что и говорю. Поел, уснул.
3: Хочется, конечно. Поел, уснул. Десертик, ой.
2: Ну, а мы с вами по ресторанам, вот как я, на не ходим, поэтому едем домой готовить гречечку.
3: Тушеночкой.
2: Но следим, да, за фигурой. В общем, некоторые лайфхаки, как сделать прекрасные фотографии. Берите, пользуйтесь. Мы для вас всегда с удовольствием и любовью.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время поговорить, какие мы с вами на самом деле, потому что это честный отзыв, что будет происходить. Есть разные маркетплейсы, на которых оставляют отзывы. Хорошие, плохие, значения не имеет. Мы выбираем только самые сочные, самые добрые и самые интересные. Я хочу рассказать вам сегодня про, ну можно ли назвать это горшочек для растения. В общем, продается, я помню, даже в магазинах это было, маленькая такая птичка, и у нее из головы растут растения. То есть ты их из мешочка высыпаешь, поливаешь, ну такая детская какая-то забава, да.
3: И значит, что... такое делали, да?
2: Да, ну то есть это какая-то простая история, можете купить там, по-моему, вот в магазине у дома там спокойно продается, можете зайти.
3: Они причем очень копеечные.
2: Да, да, порядка 100 рублей это стоит. И, значит, оставили отзыв, все как заявлено, ребенок доволен, кошка тоже, она обгрызла длинную траву, и всю ночь ей было очень плохо, но можно смело сказать, что трава безопасная.
3: Ну, возможно, речь идет как раз-таки о кошачьей мяте. Ее же часто
2: покупают.
3: Не-не-не,
2: это просто... Нет, вот именно это растение. Нет, это никак не относится к каким-то кошачьим приколам.
3: Ну, кошки, они такие, да.
2: Да, в общем, съела она эту траву, и все с ней нормально. Ну, мне нравится отзыв именно, честный.
3: А у меня тут тоже отзыв. Мужчина купил, знаешь, такой сиропчик для кофе. Пишет, не успел попробовать. При открывании крышки у бутылки выпало днище. Литр сиропа растекся по кухне. 5 звезд за спецэффект.
2: Ну, лучше, как говорится, бутылки, чем... Но тут, как бы, история умалчивает.
3: У меня тоже такое было, как-то раз покупала.
2: Что у тебя тоже конкретно? Уточни, ты говорила,
3: чайник
2: что...
3: Чайник покупала.
2: Ты говоришь,
3: Да, чайник покупала, он там был такой стеклянный тоже. Я его только открываю, из коробки достаю, он у меня падает на пол и разбивается.
2: Значит, как сделать вашу жизнь счастливее? Здесь, наверное, больше рекомендаций будет для девочек. Если ваш муж, вторая ваша половинка, в общем, рыбак, значит, тут отзыв именно про рыбочистку. Ну, такой специальный нож, в общем, чистит чешую, чешую. И говорит она вот так: до покупки этой рыбочистки я, если честно, хотела развестись. Вышла замуж за нормального мужика, а он как начал рыбалкой увлекаться. В общем, смысл в том, что он начал увлекаться рыбалкой и, соответственно, домой приносить реальную рыбу. Он реально рыбачит.
3: И очень много, наверное.
2: Это знаешь как, на рыбалке он реально рыбачит. Просто все думают, что на рыбалке не рыбачат особо, занимаются чем-то другим, а он реально рыбачит.
3: Вот, может, видимо, он... у него клюет, понимаешь, все
2: получается. Очень. И она прям отправляет фотографии гигантских клещей каких-то огромных. И она пишет, вот я купила вашу вот эту рыбочистку, все, жизнь стала другой. Я прямо не могу нарадоваться. Там
3: облегчает.
2: Отзыв, ну, километровый примерно, но она всю любовь свою выплеснула туда.
3: Тоже пишет женщина, она купила хлопушку, знаешь, вот эта, которая с денежками.
2: Хлопушка с денежками?
3: Да, которую ты открываешь, она бам, взрывается, и там денежки-то, вот эти мини-доллары выпадают, ну ты чего?
2: Ну, допустим, ладно, я не такой праздничный, как ты.
3: Ну вот, в общем...
2: Ну, обычно новогодняя, условно, хлопушка, просто там деньги.
3: Да, только там мини-такие денежки, да. Она пишет, хлопушка хорошая, но деньги не настоящие оказались. Если купить, то только для розыгрыша.
2: А, ну, такое... Наивное. Такое тоже бывает, да. Не все деньги, как бы, можно отдать в магазин, но зато эмоции можно забрать себе. Вот такие отзывы вы, на самом деле, можете посчитать самостоятельно, но мы для вас выбираем только самые сочные.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В России с 2020 года заблокировали 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Росздравнадзор. В ведомстве заявили, что мониторинг продажи лекарств в интернете ведется с начала пандемии коронавируса. Как показала статистика, число недобросовестных продавцов не сокращается. Две трети случаев связаны с продажей незарегистрированных препаратов. Росздравнадзор сотрудничает с ассоциацией компании интернет-торговли для оперативной блокировки нелегальных ресурсов. Депутаты Екатеринбургской гордумы 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, а в первую субботу августа. Павла Гусева, который устроил смертельное ДТП на Эльмаше, отправили в колонию на 5 лет. Авария произошла рано утром 15 августа прошлого года на пересечении улиц Фронтовых бригад и улицы Бабушкина. Гусев промчался на красный сигнал светофора на своей Мазде и сбил 63-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу, где тот скончался от травм. При этом Гусев был пьян. Суд признал его виновным. Наказание он будет отбывать в колонии поселения. Об этом сообщили в прокуратуре, на которую ссылается Е1. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня» из Питера объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рокот стадиона». Среди ранее названных хедлайнеров группы «Чайф», «Сова», «НЛО», «Юля Савичева» и другие. Аэрофлот объявил о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты Москва-Дубай будут выполняться раз в сутки, а с июля количество рейсов увеличится вдвое. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировой прокат в 2028 году. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на 2027. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа1». На завтра, субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 20-27 жары.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.Реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Врываемся в новый час с хорошим настроением, с прекрасным, знаете, внутренним миром, который хочет поделиться с вами сегодня прекрасным. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. И да, и сегодня мы расскажем с Мишей, куда же можно отправиться в эту субботу, потому что 16 мая музеи Екатеринбурга будут работать допоздна, ведь стартует традиционная ночь музеев.
2: Акция «Ночь музеев 2026» в Свердловской области будет длиться с 18.00 до 24.00. А я недавно разговаривал с одним из организаторов «Ночь музеев» и сказали о том, что с 11 утра и до...
3: Это вот, дневная программа.
2: Да, до 18.00 будет для детей. Ну, то есть не то чтобы прям для детей, но в основном...
3: Для тех, кто не хочет ночью.
2: Да, в основном это будет направлено именно на детские развлекательные всякие разные темы. Я очень хотел сходить в этом году, потому что у меня младший сын подрос. Мы могли куда-то пойти, но потом случайно, в общем, мы работаем, ну, мы это я и мое эго, в общем, мы работаем, и поэтому, к сожалению, нас там не будет, но у меня пойдут друзья и будут отправлять мне фотографии, чтобы я завидовал.
3: У меня есть вот классное событие. Если вдруг вы не знаете, куда отправиться со своей второй половинкой, как романтично провести время, 16 мая на УГМК-арене пройдут вечерние катания. Там можно будет встать на коньки, в общем-то. В 9 часов вечера пройдет сеанс массового катания под миксы диджеев и популярную музыку.
2: Вот вам, пожалуйста. А также я знаю о том, что, ну, например, у ГМК «Фарм» будет секретная экспедиция «Ищем то, что объединяет всех людей на Земле».
3: Какой-то квест получается.
2: Такой, да, с 11 до 5 он будет. Это вот в Верхней Пышме на Чайковского 28, поэтому можете в целом отправиться туда. Я для себя бы хотел выделить какой-то, ну, знаешь, один, наверное, музей, куда бы я, ну, точно хотел бы вот сходить. Но не могу пока выбрать. Не могу выбрать. Музей... Я потому что заканчиваю в 6 часов работать.
3: Так.
2: И вот я думаю...
3: Времени в вагон у тебя.
2: Может быть. Ну, я-то хотел днем. Видишь, у меня же дети, поэтому мне, ну, достаточно проблематично было бы.
3: Кстати, есть вариантик. Понимаешь, ты говоришь, что в 6 часов только вечер освободишься. Есть тайные Екатеринбург-арены. Это вот на центральном стадионе Екатеринбурга подготовили специальные такие экскурсии. Они будут проводиться каждые полчаса. Там расскажут, в общем-то, как организовались матчи чемпионата мира по футболу, как устроены вот эти все спортивные зоны. В общем, закулисье Екатеринбург-арены. Да, там старт с 6 часов до 11, адрес Репина 5. Но там платненько, стоимость 400 рублей.
2: Не, ну можно заплатить, потому что там есть какие-то определенные плюшки,
3: стоит,
2: да, которые вы можете для себя, собственно, из этого выбрать, поучаствовать. Можете нам, кстати, написать тоже, куда вы, ну, все-таки надумали пойти. Быть может, мы, ну, как-то присоединимся в какой-то момент вместе с вами и разговариваем про ночь музеев. Сегодня говорим в Свердловской области, которая пройдет 16 мая. Говорим, куда сходить, что можно посмотреть.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Телефон рекламной службы Jam.fm.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam.fm.
4: Где пробки?
5: 18.07 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». По сообщениям сервис Яндекс.Карты, блюхера проезжая стоят от Шадринского переулка до Краснодарской. Малышева от Восточки до улицы Егошинский. Подход Восточная от Советской до Ткачей. Потерпим на Малышева от Комсомольской до Репина. Учителей Турбина стоят от Вилонова до Космонавта. В Комсомольской от Первомайской до Педагогической. Карла Липнихта, Роза Люксембург, Куйбышева от Шевченко до 8 марта. И тормознем на Библия Халтурина от Таватуйской до Кирова.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: И снова музыка прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Сейчас мы с Яной поговорим о конкретных местах, куда можно заглянуть. Повторим, что 16 мая пройдет Ночь музея в Свердловской области. Если вы не надумали туда идти, не вижу ни одной причины оставаться дома.
3: Вот, например, прогулки по старой сортировке. Опа. Ты вообще как к пешим прогулкам относишься?
2: Хорошо,
3: тем более. На старой сортировке, понимаешь?
2: Ну, знаете, с легкой такой дрожью в коленках, но все равно.
3: В общем, если вы любите изучать разные районы Екатеринбурга, вам это подойдет. Тогда смело вообще отправляйтесь на старую сортировочку, на пешеходной экскурсии вам расскажут про интересные всякие граффити, которые там есть, местный, значит, конструктивизм, а также затронут историю в целом всего района. В общем, адрес — трамвайная остановка Пехотинцев, видимо, оттуда они начнут эту прогулку. Время начала экскурсии 13:00. Ну, слушай, днем безопасно.
2: Днем нормально? Да нет, там всегда нормально. Это я так, конечно, что вы, я как бы так, в общем.
3: Это тоже платная стоимость 400 рублей, но я думаю, что это тоже того стоит.
2: Да, 100%. Кстати, участвует не только Екатеринбург, но тут же Свердловская область тоже подключается к этому всему. Вы можете выбрать какие-то направления для себя, если не хотите оставаться, например, в Екатеринбурге, или находитесь вы не в Екатеринбурге. Ну вот, например, вы из села Ромашево.
3: Так.
2: Например. Или рядышком живете. Значит, там есть музей, краеведческий музей, который тоже будет работать с 14:00 до 22:00. Там виды, звуки и вкусы Урала.
3: Подожди, вкусы Урала, видимо, какими-то блюдами будут
2: сравнены. Я думаю, что да. Значит, в общем, с 14:00 до 20:00 будет выставка-экскурсия «Погружение сарафан сквозь века». Мне нравится вот это все.
3: Деревенский вайб.
2: Мне вот сильно нравится вот это, понимаешь? Да. Традиции, в общем, и как переплетается с современностью. Выставка, например, «Уральская палитра», музейные экспонаты, изделия современных ремесленников. То есть, какие сейчас есть производства, где вы можете даже, наверное, заказать, вдруг что-то захотите. Звуки — это «Уральский разгуляй». С 4 до 7, то есть мероприятие, где история, современность переплетаются в ярких традициях региона. В общем, попоем. И вот ты спрашивал про что? Про вкусы, дегустационное путешествие.
3: Про блюда.
2: Чьи будут?
3: Чьи?
2: Да. С 14:00 до 20. Да,
3: подожди,
2: да.
3: А еда, пирожки, вот это вот все. Такого там не указано?
2: Ну, тебе лишь бы пожрать. Ну, нет,
3: я
2: конечно.
3: Я пирожки люблю, подожди.
2: Нет, дегустационное.
3: Тем более в таком месте. Где ты сказал еще раз?
2: Значит, там будет интерактив, называется «Совместная лепка пельменей». Вот, пожалуйста, пельмени, это хорошо же. Ну и дискотека будет под открытым небом.
3: Интересно, будут ли там лепить вот это, знаешь, один счастливый пельмень, который пустой, либо с картошечкой?
2: В общем, село это Ромашево, улица Советская, 38, поэтому если захотите как бы вкусить пельмешек, поэтому можете отправляться туда. Сегодня говорим о том, что 16 мая пройдет Ночь музея в Свердловской области. Куда сходить, что посмотреть, если вдруг вы еще не определились. Джем без правил тебе в этом обязательно поможет.

0: Чон.
1: Джем ФМ.
2: Утром.
1: Джем ФМ.
2: Днем.
1: Джем ФМ.
2: Вечером.
1: Джем ФМ.
2: Ночью.
1: Всегда Джем ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Сегодня у нас с вами свежие истории. Ну что может быть свежее, чем ночь музеев?
3: Конечно,
2: вот она вам уже свежая история.
3: Завтра.
2: Да.
3: И вот, кстати, есть бесплатное событие. Там очень, я почитала, что
2: хорошо.
3: Есть 100 площадок, которые участвуют в этой акции, но при этом только, если я не ошибаюсь, 18 из них бесплатные. Так вот, музей истории Свердловской областной, на секундочку, клинической медицины номер 1, там пройдет, значит, какое-то тоже событие, и вот там гостям расскажут, зачем человеку вообще нужно два уха. Можно ли отрастить себе два носа, от чего, значит, зависит вкус еды, как наш мозг может нас обманывать. Там пройдут экскурсии в 11:00, в 14:00 и в 17:00. Каждая группа будет по 15 человек, но нужно записываться обязательно заранее, иначе вам мест не хватит.
2: Да, здесь, наверное, стоит сразу всех предупредить для того, чтобы... Как лучше сделать? Такой лайфхак вам небольшой. Во-первых, спланируйте свое путешествие. Давайте честно, все музеи посетить невозможно.
3: Невозможно.
2: Ну, вы просто физически не успеете.
3: Там ты видел, сколько событий, конечно же.
2: Да, да, выберите для себя несколько, и вы успеете 100%.
3: Желательно, чтобы они рядышком еще находились.
2: Значит,
3: территориально.
2: Да, да, можно прям маршрут построить. Значит, Яна рассказывает, что можно сделать именно в Екатеринбурге, а я, например, вам, ну вот, в Нижнем Тагиле, если вы находитесь, по адресу Уральская 2А, это водохранилище музея-заповедника, Нижние Провианские склады, называется выставка у них. Это все мое родное. Это, не знаю, значит, это стих, это что? Я узнал, что у меня есть огромная семья.
3: Семья, да.
2: Да, вот я почему-то сразу вспомнил вот какую-то такую историю.
3: А что там будет
2: там происходить? Там с 4 часов вечера до 9 экскурсия по выставке «Дары музея», то есть предметы и коллекции. Причем выставка эта призвана продемонстрировать, как частное увлечение становится общественным достоянием. То есть кто-то собирал сначала для себя, а потом уже передал именно в музей для общего обозрения. Да, мне кажется, это прикольно. Если у вас есть что действительно чем поделиться, а не чахнуть над златом вашим, обязательно делитесь с народом.
3: Вот, а у меня событие в Ночь музеев в нашем екатеринбургском зоопарке пройдет вообще ряд тоже интересных экскурсий. При этом площадка будет работать не допоздна, понятное дело, что чтобы не напугать животных.
2: Да.
3: И там с 11:00 до 17:00 можно будет поучаствовать в каком-то тематическом таком квесте под названием «Собери звериную рок-группу». Не знаю, что уж там придумали.
2: «Собери зверей».
3: Ну, что-то, да, для деток. Да, в 11 часов пройдут показательные кормления медведей. Ты, кстати, как давно был в зоопарке?
2: Я думал, ты спрашиваешь, как давно ты был медведем. Мне давно был, кстати.
3: А я вот очень частенько там бываю по своей другой работе, и там есть прекрасная медведица Хаттенга. И, кстати, лайфхак — это белая медведица. И лайфхак, если вы хотите сделать с ней какие-то эпичные такие фотокарточки, у нее же там есть такой вольер, и там вода, она же плавает.
2: Да.
3: Да, и чтобы с ней как-то классно так сфотографироваться, встаньте спиной к вольеру, там же стекло, все, защита, и она будет уже, основываясь на своих каких-то инстинктах...
2: Есть хочет,
3: ну,
2: вас.
3: Ну да, хочет съесть, понимаешь?
2: В целом имеет право.
3: Она на тебя нападает, и при этом у тебя получаются классные фоточки. Лайфхак рабочий.
2: Вот, теперь Яна рассказала, сейчас все побегут и все закроют. Это все дело.
3: Нет.
2: Отправим ее отдыхать.
3: Безопасно там. И я еще хочу отметить, что там есть события. В 15:00 пройдет концерт под названием «Симфония для Даши». Ну, видимо, ты знаешь, что...
2: Для нашей слонихи.
3: Да, слониха. Видимо, может быть, там, не знаю, музыканты придут для нее, будут играть или что. Я не знаю, что там будет.
2: Сделайте ей массаж. Маску, да. Какую-нибудь питательную.
3: Дашеньку,
2: чтобы...
3: конечно, многие любят, да.
2: Безусловно, и мы в том числе, так же, как и Джем FM, мы сегодня говорим про Ночь музеев, которая состоится 16 мая на территории Свердловской области. Выбирайте места, локации, которые привлекают ваше сердце.
1: Прогноз погоды на Джем FM.
4: Спонсор выпуска — ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
1: А кто застройщик?
5: Талант, с этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОСЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Продолжаем говорить про Ночь музеев, которая пройдет у нас с вами в Свердловской области 16 мая, вот уже завтра. И мы помогаем вам выбрать какие-то локации в Екатеринбурге и за его пределами.
3: Кстати, в этом году Ночь музеев частично же посвятили у нас году Уральского рока.
2: Да,
3: и поэтому вот событие. Музыкальный рок-пробег по Екатеринбургу. Автобусная такая экскурсия по знаковым, значит, местечкам Свердловского рок-клуба пройдет под хиты Чайфа, Наутилуса, Помпилиуса и других вообще легендарных уральских групп. Старт в 5 часов вечера от колледжа Ползунова. Стоимость билетов 1900, уже что-то, так знаешь, побогаче.
2: Да.
3: Не 400 рублей. Мне кажется, это тоже того стоит.
2: Не, ну тут выбирайте, да. Что касаемо оплаты, мы тут вам ничего не рекомендуем, потому что у каждого свой кошелек. Выбирайте по душе то, что вам больше нравится. Если в какой-то момент вы решите, что нужно уехать куда-то за территорию Екатеринбурга, пожалуйста, можете отправляться в Туринский дом-музей декабристов. Там будет выставка, которая называется «Музей объединяет». Интерактивная экскурсия «Романтика дворянской усадьбы». Вот такая легкая, игривая штучка. В субботу у нас будут, значит, гости экскурсии побывать в укромных уголках одной из старейших зданий города Туринска. Прекрасно сохранившееся двухэтажное, построенное декабристами Василием Ивашевым. Да, кстати, я там был, очень красиво, поэтому всем рекомендую.
3: А далековато ехать от Екатеринбурга?
2: Да вы на источники заодно загляните, нормально. Да все сразу. Конечно, и окультуритесь, и омойтесь.
3: Кстати, вот в дендрологическом парке, значит, в зимнем саду, гости увидят экспозицию о растениях-путешественниках. Это здесь у нас в Екатеринбурге. Значит, про растения, которые преодолели тысячи километров и прижились в нашем суровом уральском климате. Поэтому можно прийти на них, посмотреть, услышать о них какие-то интересные факты. И там же будет еще проходить мастер-класс по росписи и созданию украшений. Девочкам, я думаю, будет очень интересно.
2: Поэтому выбирайте свой музейный маршрут на эту субботу.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: Где пробки?
4: 18.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентра «Камевосток» на Сибирском тракте 30. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхера проезжая стоит от Шадринского переулка до Краснодарской, Малышева от Вожова до улицы Егошинский подход, Восточка Фурманова от Советской до 8 марта, Комсомольская от Педагогической до Блюхера, Малышева от Комсомольской до Репина, постоим на Ленина, Тимирязева до Хохрякова, на проезжей Блюхера от Искровцев до Гагарина и много машин и космонавтов от Совхозной до Полевой.
5: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и НН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Сегодня мы с Яной говорили о том, куда вы можете отправиться 16 мая. Если вы до сих пор не поняли, что это такое, так это Ночь музеев в Свердловской области. Было несколько вариантов, как в Екатеринбурге, так и за его пределами, поэтому на любой вкус и кошелек.
3: И вот знаешь, есть, кстати, вот многие локации, которые открывают свои двери именно в Ночь музеев. Вот, например, гостиница «Центральная», наша такая, одна из визитных карточек города, вновь откроет двери для гостей в Ночь музеев. Там пройдет экскурсия, где можно будет познакомиться с архитектурой этого здания, да, услышать какие-то моменты, может быть, дизайнерские решения, узнать интересные факты о первом отеле вообще Свердловска и увидеть знаменитые интерьеры, номера и, в общем-то, узнать, кто из известных личностей там побывал когда-то.
2: Вот. А быть может, и мы тоже побываем.
3: Я там была?
2: Нет. Я имею в виду в субботу.
3: В Ночь музеев.
2: Да, я имею в виду в субботу.
3: Кстати, да, хороший вариант отправиться.
2: Да, мы обязательно тоже сходим, потом поделимся с вами нашими впечатлениями. Ну и вы не забывайте отправлять тоже фотографии к нам в мессенджер Макса на номер +7 932 020 1025. Мы всегда рады знать, где вы были, чем занимались. Мы с вами как вот...
3: Одна, как семья?
2: Одна большая радиосемья, да, назовем это так. Ну и что, хочется пожелать вам, конечно, прекрасных выходных. Вот один из которых мы уже разобрали, чем можно заняться. Два прекрасных человека провели с вами эти два часа. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Новотроицка, ОЭЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam-FM.
2: Добрый вечер. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на местные СМИ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита Путина в КНР фактически завершена, осталось доделать последние штрихи. Если поездка состоится в эти сроки, то случай станет историческим. Китай впервые за один месяц примет лидеров двух держав вне многостороннего формата. Совсем недавно Пекин с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. Депутаты Екатеринбургской гордумы во вторник, 19 мая, рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, как обычно, а в первую субботу августа. Вице-мэр Константин Шевченко ранее пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату празднования из-за Успенского поста также просили представители Русской Православной Церкви. Городские службы чистят акваторию и сети от зимнего и весеннего мусора. Как рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, обычно за сезон с воды убирают до 30 тонн различных отходов. Для повышения качества работ 36 километров русла и сети в городе поделены на участки. Глава города напомнил, что и сеть – это экосистема, к которой необходимо относиться бережно. В субботу, 16 мая, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Черноморцем» в рамках 34-го тура Лиги Пари. Начало в 15 часов по уральскому времени. Трансляция будет доступна на двух площадках – ВК-видео и Кинопоиск. А следующая домашняя игра «Урала» состоится 20 мая. Это будет переходный матч за право выхода в мир российскую премьер-лигу. Матч состоится на Екатеринбург-арене в 19:30. Согласно жребию, первая игра пройдет в Екатеринбурге, а ответная – на поле соперника 23 мая. При этом соперник пока неизвестен. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня. В День России в линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера. После заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть эти три планеты, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится еще и очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, поясняют астрономы. Доллар 73.14, евро 86.29.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam-FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». На завтра, субботу, 16 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 20-27. Тепла.
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70

В нашем случае еще не поздно по времени. Начало 8 в Екатеринбурге, но ключевое здесь все-таки это вечер пятницы и отличная погодка. Это сюда же, поэтому можно чуть больше сегодня позволить в конце рабочей недельки, да еще с погодкой, как уже говорил. В любом случае, планов тебе приятных, отличного отдыха. Ну, а с меня хорошая музыка, как и всегда. Зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше на Jam FM. Скоро Артур Пирожков и Хабиб, затем Даксоса. А прямо сейчас Лолита.

0: FM.
1: Barbra Streisand.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
4: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
3: Поддержи любимый «Урал».
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: 2026 год.
5: Екатеринбург, 05.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
7: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5.

0: Яна Ефимова точно помнит, не забудет поделиться свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая 6+.
4: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
6: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет, Ника Здорик встретилась с новорожденной племянницей. Звезда сериала «Ландыши» стала тетей месяц назад. Недавно она прилетела в родной город, чтобы лично увидеть новорожденную малышку. Кадрами с милой встречи Ника поделилась в личном блоге. Она прокомментировала. «Случилась долгожданная встреча спустя месяц после рождения. С моей племянницей. Глаз и рук невозможно от нее оторвать». Как пишет Супер, визит актрисы в Самару оказался особенным еще и потому, что ее сестра праздновала день рождения. Поклонники остались в восторге от фотографий Ники с младенцем на руках. Они написали в комментариях, цитирую, «Как же приятно наблюдать такую картину. Ника будет прекрасной мамой в будущем. Вау, Ника, какая же вы милая. На ваших ручках такая кроха. Малышке повезло с такой тетей». Отмечу, что Ника Здорик выросла в многодетной семье. Помимо нее родители воспитывали еще 4 детей. Классно? Ну а мы поздравляем Нику с новым статусом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра субботу в 16 мая синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27. Также завтра в Рижей-Ревде тоже переменная без осадков до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 25 возможен дождь. Переменная.
13: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
14: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
15: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

всем нет таких. Уникальные, неповторимые. Ну а сегодня все это умножается в два раза, потому что вечер, пятница, отличная, к тому же погодка. Вот пусть твоя неповторимая улыбочка становится все шире и шире, и настроение туда же только выше и выше. Ну а я добавлю хорошую музыку. С тобой Jam FM, я диджей Дэн. Всем большой привет. На подходе казаки делают хиты, от них кавер. Затем Дим Билан, а прямо сейчас американский исполнитель Рэй Долтон на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. Риск повышается из-за аномальной жары. В отдельных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Это 4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидромет. Предупреждение действует с 15 по 19 мая. По данным авиалесоохраны, на сегодняшний день в Свердловской области лесных пожаров нет, однако с начала сезона зарегистрировано уже 50 возгораний, а площадь выгоревшего леса составила 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов Уральского федерального округа, сообщает «Новый день». С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Демьяна. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня из Питера» объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рокот стадиона», сообщили организаторы. В прошлом году Сергей Бабунец также был хедлайнером фестиваля. Мероприятие завершилось акцией «Свет» под песню «Луч солнца золотого» в его исполнении. В этом году финальную песню будет петь «Чайф». Среди ранее объявленных хедлайнеров также группы «Сова», «Ягода», «Смешбэнд», «Пит», НЛО и певица Юлия Савичева. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых турнирах под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026 спортсменам в возрасте до 24 лет позволили участвовать в турнирах под флагом и с гимном. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа1». На завтра, субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 20-27 жары.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.Реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! В Екатеринбурге оживут герои из романа Булгакова. В доме Поклевских «Козел» представят коллекцию авторских кукол, при создании которых мастера вдохновлялись великим творчеством Михаила Булгакова. Гости пространства смогут погрузиться в таинственный мир писателя. Выставка «Булгаков. Мистика и реальность» приурочена к его 135-летию. Как пишет Global City, для уральцев это будет просто выставка. Но для мастеров-кукольников настоящий и серьезный конкурс. Участие в нем приняли более полусотни творцов. Организаторы поделились. Конкурс дает художникам шанс выйти за привычные рамки, воплотить новые идеи и отточить свое мастерство. Оценивать работы будет профессиональное жюри из Москвы, Челябинска, Башкирии и Татарстана. Посетить выставку можно уже с сегодняшнего дня. Она будет радовать посетителей до 26 июля. Классно? Звучит очень необычно. С нетерпением будем ждать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
8: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду, этой ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27. Также завтра в Первоуральске при Псковом Туринской Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.
0: Реклама.
9: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
10: А кто застройщик?
9: Талант. С этим мы точно определились.
10: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
11: Застройщик ОАЭЗ Талант Регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, в 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27. Также завтра в Рижей-Ревде тоже переменная без осадков до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 25, возможен дождь, переменная.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сергей Лазарев исполнил мечту своего сына. Певец вполне заслуженно забирает звание отца года. Он не только воспитывает своих детей в умеренной строгости, но и с огромным удовольствием. Недавно артист исполнил мечту своего сына Никиты, которому 11 лет. Он является ярым поклонником футбольного клуба «Реал Мадрид». Лазарев отвез его на матч любимой команды. По словам артиста, это была вторая попытка попасть на игру. Первая закончилась разочарованием. Зато в этот раз артисту удалось порадовать своего сына. Сергей прокомментировал: «Я очень хотел сделать ему такой сюрприз и исполнить мечту. Увидеть матч любимой команды живьем. Счастлив, что в этот раз все удалось. Хоть результат матча и не оправдал наших ожиданий, но Никита все равно доволен, что увидел свою любимую команду». Увы, команда Никиты проиграла матч. Покидая стадион, мальчик не сдержал слез. Однако звездный папа нашел слова поддержки. Какой же Сережа все-таки молодец. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27. Также завтра в Первоуральске, Приревском, Туринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Джордж Клуни рассказал об опасном сюрпризе от супруги. Артист рассказал об опасном сюрпризе, который приготовила ему супруга Амаль на его юбилей. В беседе с журналистами актер с юмором поделился впечатлениями от празднования дня рождения. Как оказалось, Амаль подготовила для избранника сразу несколько подарков, в том числе организовала неожиданный сюрприз с участием друзей. Близкие Клуни переоделись официантами и внезапно появились перед именинником. Сам Джордж отреагировал на эту затею с долей иронии. Он прокомментировал: «Устраивать сюрпризы человеку в 65 лет – дело опасное. Можно и не выдержать. Понимаете, это мог быть конец. Так что с сюрпризами нужно быть осторожнее». Отмечу, что супруги женаты уже более 10 лет и воспитывают близнецов – Эллу и Александра. Да уж, сюрприз действительно опасный, но до чего же все-таки крутой. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем до плюс 27.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.